0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7. Ну, достаточно.
5: Сомнительно, но 7, окей.
3: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так, с пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7-13. Идеально. Больше 13 уже нудятина.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Погодите. Просто мне кажется, время настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии, это потом.
4: Ну, понятно, что...
5: Именно сам процесс, да?
4: Да вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброго утра, Екатеринбург. Это уже не может не быть добрым, ведь никто из нас не был никак обманут недавно.
1: Да, тема горячая, в отличие от воды. Согласен. Обещали 13 числа в 23.59. Вот прямо пойдет горячее.
0: Слушайте, я понимаю, что нытье вечернего ведущего про сложности утреннего подъема перед людьми, которые систематически это делают, это так себе, но это просто с непривычки, правда, тяжело. Но я вчера такой: наплевать, что я после этого посплю часа 4 в лучшем случае, я дождусь 23.59. Нет, самое ужасное — это то, что я разумом ни на секунду не верил. Я прям такой: да ни при каких обстоятельствах это не произойдет. Но сердечко.
2: Надежда. Вот во всем виновата надежда.
1: Новый год, да. Но вообще вот новость 7 часов назад на Е1 была, что отключение горячей воды в Екатеринбурге продлили на неделю. Планируют восстановить к 17 часам. Вот теперь уже как-то попроще. 20 августа. Но если после 20 горячая вода так и не вернется в энергосбыте, рекомендуют обратиться в тепловую справочную службу. У нас есть тепловая справочная служба, ребята. 8-800-700-18-46. Пошла горячая.
0: Да, если вы будете одними из первых дозвонившихся, скорее всего, вы услышите вопрос: кто вам сказал, что это мы?
2: Возможно, в конкурсе выиграете что-нибудь.
0: Да, но я хотел заметить еще, кстати, 7 часов назад. Это там где-то примерно в 23.40. Новость ориентирована была специально на тех людей, которые прям, ну, в преддверии включения обновлялись страницы и такие: ну лишь бы ничего не пошло не по плану.
2: Сейчас.
0: Буду ждать обновлений, как вот это радио судного дня слушают. Оно сказало кексик. Ну нет, я просто думаю, если уж действительно там еще конфликтное заявление вот было вообще в целом про обещание включить в 23.59 13-го, что сразу после этого сказали: ну точную дату мы назвать не можем. Вы только что назвали точную дату и время, что значит вы не можете? Если не можете, то тогда не говорите, что это на столько ощутимое. Пусть это будет 16 с мавгуста. Я такой: о, 16 мавгуста. Я буду ждать. И любая другая дата для меня включения будет приятным сюрпризом. Ладно, ребята, просыпаемся. На самом деле все, шутки шутками. Чего уж там?
1: Видишь, там просто в энергосбыте сказали одно, а в водоканале пояснили, что пока не могут ничего назвать.
0: Да. Интересно, кто в итоге в этой цепочке станет последним виноватым? Что за вопросы? Ну да ладно, поговорим лучше в скором времени мы с вами о том, куда можно сходить.
1: Нам немытым.
0: Слушайте, это плохо, когда один такой в зале, а когда мы все по-братски. В общем, рубрика «Афиш» впереди.
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 300 85 85.

0: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta@gb.ru.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
7: Еще бы. Сама скоро оценишь.
6: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты. Бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.

0: Монетки – твое греческое настроение.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Тирпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
3: Застройщик ОСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх. Прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Библиотечная».
1: Доброе утро всем слушателям «Радио Пилот». С вами «Катапульта». И сейчас мы поговорим о том, куда можно сводить себя и сегодня, и в выходные. Сегодня успеваете к 8 вечера сходить в «Максимилианс» на Куйбышева 44D. Там Алексей Потехин с танцевальной программой «Поднимаем руки вверх».
2: Поднимаем.
1: Да, основатель и автор песен группы «Руки вверх», собственно говоря. Права, видимо, остались у него на музыку.
2: Ой, на что, да, осталось.
1: Потешно, крошка моя, он тебя целует, 18 мне уже, но там на самом деле все, то есть «Чужие губы», вот это вот все самые главные
2: творчество.
1: Хиты, да. Билет стоит 1800 рублей, 18+.
3: Ну, надо тогда как-то все равно, мне кажется, новую веху открывать, может быть, чуть-чуть как-то видоизменяя творчество, там, а он тебя целует, говорит, что любит, заявление ты пишешь.
1: Завтра к 8:30 вечера можно прийти в Comedy Bar «Правда» на Шейнкмана 90 на стендап-шоу с шокерами, где комики за несмешные шутки наконец-то получают по заслугам прямо на сцене.
2: У кого пульт?
1: Я так поняла, что у ведущего там какого-то.
2: Дайте зрителям.
1: Ну, то есть зрители, понятно.
2: Он знает, как пользоваться.
1: Зрители, понятно, это влияет. То есть вот и как опытные, так и начинающие, что поделать. Вот зритель, если не смеется, электрический шокер там на всех надет, каждый вот получает заряд.
2: Слушайте, на самом деле это опасно, смертельно для здоровья, так сказать.
1: Я думаю, что они как-то чекаются, наверное.
3: Да, я сомневаюсь. Не, на самом деле, я просто думаю, чтобы формат был справедливым, типа можно обратиться к каким-нибудь ребятам последних курсов радиотехникума, они вам там намутят, чтобы срабатывал шокер при условно нажатии одновременно 4 кнопок, чтобы, ну, как минимум 4 в зале решили.
1: Ну, там могут быть просто, ну, злобные ребята сидеть,
2: самые крутые шутки, дефибриллятор вот этот.
3: Супер привести в чувство.
1: Билет стоит 1200 рублей, 18+. А в воскресенье 16 числа можно к 15:30 и к 18:30 сходить в театр Тургенев на Тургенева 1. Там покажут комедию «Карнавал» по-французски. Значит, праздник во французской деревне. Уличный фестиваль, карнавал, вся фигня. А супруги приехали вообще-то на отдых, чтобы тишины и покоя немножко получить.
2: А муж опять накидался.
1: Время они, да, выбрали явно не то. И отель тоже с приколами. Там чемоданы куда-то теряются. В общем, происходит какой-то балаган, вы поняли, о чем это. Билеты от 1300 рублей, 16+.
3: Вы что хотите, как во Франции, что ли, или что?
1: А в 6 вечера можно прийти в клуб «Фабрика» по адресу, переулок Центральный, рынок, дом 6. Там пройдет концерт певицы Доры, специальное шоу «Под открытым небом», одна из самых известных наших вот представительниц жанра
2: кьют-рок. Когда это будет «Под открытым небом»?
1: Это будет воскресенье.
2: Ну ладно.
3: Слушайте, а мне кажется, что, знаете, выступление Доры каждое должно начинаться с того, что она на сцену выходит и в наручниках какого-то типа ведет за шиворот на сцену.
2: Да,
3: она вора поймала.
2: Дора, Дора, помидора, помоги найти мне вора.
1: В общем, приходите слушать про любовь. Билеты от 3649 рублей, 16+. В общем, дома не сидите, ребята. Дома вы уже все видели.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.
5: Информация на правах рекламы. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. Намира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «СЗ СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
6: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
5: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
9: Жилой квартал Никольский.
10: Расстройщик от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashchetom.rf.
11: Будущие отличники, у нас срочный сбор. Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в Гиперленте. Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
12: Лента.
13: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
14: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
13: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
16: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО «Тебанк» 0+.
17: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Катапульта.

0: Доброго утра всем, кто уже в движении находится. В Екатеринбурге 7 часов и 28 минут, а на радиопилот пришло время первой дорожной нашей проверки ситуации, что там творится. Спонсор сводки ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, вообще 2 балла еще на дорогах, в общем-то нигде никто не успел понавтыкаться, тем не менее. Чуть-чуть заторможено движение на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. На Бакинских комиссаровка это небольшая толчья от Кировградской до Победы. На Бебеля что-то не едется от Пехотинцев до Таватуйской. И по таким небольшим тоже еще заторам Шевская стоит от Совхозной до Фронтовых бригад. Тоже медленное движение по Ленина от Восточной до Московской. И на Куйбышево от Хохряков до Восточной, не слава богу, ситуация. Тем не менее, будьте, конечно же, главное, внимательны и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: 2018 года степ-вагон хотим взять. Что-нибудь интересненького.
2: Степ-вагон какого? 15-го, 18-го?
3: 15-го, 18-го где-нибудь.
2: Да. Откуда она? Здесь уже?
3: Нет, хотим с Японии.
2: Сюда машина с каким мотором идет? Ты гибрид, что ли? А подожди, нельзя же?
3: Нет, они не гибриды. Гибриды запрещены с 19-го года.
2: Ну, я и говорю,
3: года.
2: Да.
3: Там как... полторашка турбо.
2: Слушай, я общался, кстати, по поводу как раз вот этого кузова. Какой? Пятый? Ну, такой еще он зализанный, не квадратный,
3: ну,
2: как
3: да,
2: вот сейчас
3: как
2: он.
3: Ну да, вот старые ездят, хиты-хиты.
2: Да-да-да-да-да. Слушай, но общался я по поводу этого автомобиля, у меня просто в, со мной на тренировке ходит мужчина, у него сзади распашная дверь такая еще. Прикольная тема в плане загрузки, но вот у меня был вопрос, хватает ли тебе вот этих 150 лошадей, тем более у него там, по-моему, полноприводная была тема. Он такой, как бы, ну, типа вот с семьей по трассе, конечно, нет. Ну, понятно, что нет. Ну, 150 лошадей на такой вес, если вы загрузитесь туда, там, я не знаю, в шестером, либо там 4 человека поклажа, все это на обгоне, но это прям...
3: Я имею в виду, Александр, поэтому и как бы семейный, не хочу брать, то есть там не вонзать на нем, ничего.
2: Ну, вонзать, не вонзать, даже обгоны проблематично. Если мы берем там платки и федеральные крупные трассы, там нормально себя он чувствует. А вот как только выезжаешь, вот там, я не знаю, в сторону севера области, там уже дороги не такие широкие, там начинаются проблемы. И у меня-то как бы сердце вздрагивало на тесте таких машин, честно тебе скажу. Не хватает все-таки мощности для рывка. Но если мы берем в долгосрок в плане там эксплуатации и так далее, это один из самых доступных, достойных вариантов с правым рулем. Да, он ценится и держит свою цену до сих пор. Организация пространства салона намного лучше и интереснее, чем у конкурентов. Сразу же придется менять башку. Это мультимедиа, если мы берем, там же у них мультимедиа была полуторадиновая. Вот, сразу надо смотреть китайские аналоги, которые выпускаются для этого автомобиля. И вопрос еще по поводу того, нужна ли тебе там дверь нараспашку. Это тоже как бы своя тема, по шумоизоляции у меня там были претензии, но если мы берем откидную, чтобы туда можно было что-то закатывать, туда с лихвой залетают велики, коляски в неразобранном виде, вообще просто стоймя прям.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Алло, Александр, по поводу степ-вагона. Гибриды, в принципе, возят, но там вот у брата Honda ЖД, то есть у них... Движок один, да. Коробка одна. Там у них одна болячка есть, не очень приятная. У них, получается, выжимной подшипник гидронаполненный. Выплевывает раз в 60 тысяч. Оригинал 200 косарей.
2: Это ты про гибриды говоришь или вообще в целом?
4: Да, гибриды. Вот, он получается на роботе. И вот из неоригинала только какой-то Китай... И фишка в чем? До, например, полгода назад в Йобурге даже никто не делал и не прошивал коробку эту.
2: Это мы с тобой говорим по поводу версии Stepwagon 5 в Ресте. Там же у них гибриды были. Это 20
4: да, да, да. Это
2: какой-то...
4: Новый, который последний,
2: в районе предпоследнее. Последнее, честно говоря, не эксплуатировал в долгую. Вот. Оно на самом деле как бы у многих вопросы вызывало, насколько это надежно. Вот от тебя сведения получаем. Кто-то из владельцев там еще говорил. То есть в целом я, честно говоря, гибриды вижу смысл брать тогда, когда у вас спокойная манера вождения, и вам надо прямо экономить. Потому что как только ты начинаешь ездить на них активно, можно брать смело обычно.
4: Он говорит, что я бы лучше вариатор взял, проблем было бы меньше, тем более он ездит довольно бодренько. И смысла в гибриде никакого, только то, что вперед говорит.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое за то, что поделился. Брату привет большой. Благодарю вас, господа, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на atsenifismostok.ru.
2: Реклама.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
12: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксомобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
14: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
15: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
16: Айвазовский? Подлинник?
17: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
16: Шедеврально.
17: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Все-таки, знаете, вот жизнь не обязана никому ничего. Но это не значит, что, ну, не было бы неплохо, если бы она просто так подгончик нет-нет, да еда сделала. И именно для вот этого создания данной справедливости прямо сейчас кто-то получит подарок от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ребята, все, кто уверенно проснулся, набирайте наши цифры 237-104. У нас для вас простенькое задание. Справитесь, тогда подарочек ждите. Он
4: обязательно
3: прилетит.
4: Прямо уверенно проснуться. Можно же так, ну, на полшишечки просто.
3: Ну, не знаю, сможет ли человек соображать, когда в таком состоянии находится. Алло, алло.
2: Доброго утра.
3: Как зовут тебя?
5: Юлия.
3: Юлия, а ты вообще часто используешь строгую одежду в своей жизни?
5: Что?
3: Строгую одежду часто носишь?
5: Ну, не часто, но бывает.
3: У вас на работе есть дресс-код или нет такого?
5: Есть.
3: Но не часто надеваюсь.
2: Но вообще, кстати, а тебе вот нравится, потому что я знаю, что многим девушкам, да, мужские какие-то вот эти вот классические вещи носить.
5: Ну, да, сейчас мода поменялась.
2: Да, потому что...
4: Это модно и удобно.
2: Да, потому что я такой, типа, слушайте, да в какой-то момент уже не говорите, для кого это просто, чтобы никому не было странно в этой ситуации.
3: Юля, у нас для тебя есть 3 подсказки об одном предмете. Отгадаешь, о чем идет речь за минуту, тогда подарочек будет твоим. Лови первую подсказку.
4: Говорят, что пингвины всегда в этом.
5: Смокинг.
3: Да что ж такое?
2: А я еще думаю, интересно, мы сейчас как-то будем интригу нагонять? Абсолютно.
3: Да вот все наши 2 подсказки, ты за них торчишь.
4: Мне все равно скажите их, вы же не зря готовили.
2: Да нет.
3: Но я могу сказать как исторический факт. Название смокинг вообще происходит от одежды для курения. Раньше изначально эту одежду использовали для того, чтобы пепел не падал на другое.
2: Ну ладно, у меня там про Джеймса Бонда было, но всем наплевать.
3: Поздравляем тебя с победой, Юля. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать его себе. Сейчас крикни нам «Катапульта». 3-4.
5: Катапульта!
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Доброе утро! На радио «Пилот» пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство БелТА, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Информации о возможных обменах пленными между Россией и Украиной при этом пока не появлялось. Водители в Екатеринбурге начали штрафовать за выключенные фары. Основная масса штрафов приходит с комплекса, который работает на улице Серафимы Дерябиной перед Шаумяна. Как рассказали порталу Е1 в госавтоинспекции, камеры на этом перекрестке штрафуют водителей за невключенные фары с мая. На это же нарушение настроены и комплексы на Самолетной, Халтурина, Московской, а также на Вайнера, Малышева и Белинского. Всего в городе подобные нарушения фиксируют больше 300 камер. Добавили в госавтоинспекцию.

0: Начнется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому Vogue. Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
1: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: А на небе дождик точит. Климат-контроль катапульты.
3: А теперь пару слов о том, какая погода ждет сегодня жителей столицы Урала. Спонсор прогноза ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Как сообщают нам синоптики, ждет нас сегодня переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса тепла.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Забавно, что весь предыдущий час мы ни разу не упомянули одну важную вещь. Доброе утро всем! В Екатеринбурге 3 минуты 9, и с вами Катапульта, но ведут ее люди из «Навигатора» Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Я думаю, ни разу же не сказали, и наверняка кто-то, кто вот предыдущие дни не слушал и не видел развития ситуации, как мы постепенно захватывали туда власть.
1: Все меньше и меньше остается оригинального состава Катапульты.
0: Вот так, под шумок отхватили. Просто такие слушают и такие, с ними что сегодня? Это кто из них Сашка?
2: А это все из-за того, что вот горячую еще не дали.
0: Да. Все уже начинает, знаете ли, прижимать.
3: Тем временем в Уфе сумасшедшая, такая неспокойная пенсионерка, я бы, наверное, так ее больше назвала, она настойчиво ругалась и отталкивала промышленного альпиниста, который просто утеплял дом с фасадом.
2: А, да, я видел этот ролик.
3: Да, мужчина работал просто снаружи здания, упираясь ботинком в оконную раму, просто во имя равновесия. А хозяйка окна начала кричать, ну, открыла окно, начала вот на него ругаться.
2: Что ты пачкаешь-то окно?
3: Да, возмущаться, требовала убрать ноги. Он ей говорит, да вы мне тряпочку дайте, хороший такой, тряпочку мне дайте, я протру. Она, какая тебе тряпочка? Ну, короче, начала его толкать, начала на него кричать, не унималась никак. В итоге перешла от претензий к действиям, начала вот прям ногу его, ну, руками своими и так, и это, отталкивать.
2: Ну, благо он на страховке висел, то есть он очень просто мило с ней изъяснялся.
3: Да, то есть все в порядке в этом плане.
0: Да, хорошо, что так. Но я не думаю, что это фактор, о котором думала и учитывала она, когда это делала. Я думаю, что она просто такая, сталкиваю мужика, потому что грязь на подоконнике – это грязь, которая может быть смыта только кровью.
2: Кажется, в прошлой жизни эта бабушка была вот этой кошкой, которая скидывает все со стола вот этой лапой, смотрит на тебя и такая «бам». А что, еще может «бам»?
0: Она просто, ну вот когда люди себя так ведут, мне это кажется очень карикатурным уровнем какой-то вот злобности, как из мультика какой-то негативный персонаж.
3: Неоправданный абсолютно.
0: Я представляю, как она прямо под какую-то еще такую вот музыку выходит, смешной походкой такая, я очень злая бабка, мне очень много лет, и за мой подоконник заплатит твой хребет.
2: Это вполне может серия мультиков про нее доставать с такими историями, как конь Антон примерно.
0: Посмотрите.
3: Мораль
0: такая,
2: пол.
0: Что кроме всяких ха-ха-ха-ха-ха, мы еще и призы даем вообще-то по утрам. Один вы можете забрать прямо по курсу в конкурсе «Что было раньше». Для участия нам и мужик, и девчонка понадобятся, поэтому набирайте 237-104.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: Вау! Столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
10: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
11: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
12: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
14: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
15: Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Не стыдно?
17: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
16: Еще быстрее давай, я тоже в ванну хочу.
18: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
16: Спасибо Керамиру.
19: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
20: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
21: Кредит предоставляет ОАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
23: Эх, прям как у нас.
22: А дальше?
24: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
25: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
26: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
27: Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор конкурса «Что было раньше» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Яйцо или курица? Поесть или попить? Что было раньше? Именно этот конкурс мы начинаем.
3: Да, начнем мы со знакомства с нашими участниками. На связи с нами муниципальный служащий Галина. Привет!
4: Привет!
3: Галина, привет. Галина, скажи, а ты к горячей воде какое-то отношение имеешь, нет?
5: Еще раз.
3: К горячей воде какое-то отношение имеешь, как муниципальный служащий, или твоя сфера ответственности
5: нет,
3: в другой? А чем ты конкретно занимаешься?
5: В чем? Я
3: Вспоминай.
5: В земельном отделе.
3: В каком отделе?
5: В земельном.
3: А, в земельном. А-а-а. Вот эти кадастровые вопросики.
5: Ну, да.
6: А чё я не могу просто уйти в лес жить, вот и там жить?
4: Да, поясни, пожалуйста.
6: Вы же все равно придете ко мне потом. Это ты чё тут?
3: Это смотря в какой лес пойдешь.
6: А я уже на медведице женат. Я уже жизнь там.
4: Нехорошо, кстати.
3: Надо посмотреть будет у вас на госуслугах аккаунт. Против тебя сегодня, Галина, играет Алексей. Он водитель, занимается грузоперевозками частными. Алексей, доброе утро.
4: Привет.
7: Приветствую, привет.
6: Я взял ее фамилию, извините. Доброе утро.
3: Алексей, ты по громкой связи будто снова, тебя плохо слышно.
7: Все убрал.
3: О, спасибо. В общем, Алексей и Галина, у нас для вас имеется три вопросика, а именно о том, что было раньше. Отгадайте, что действительно из этого раньше появилось все три раза, тогда подарочек будем выбирать. Итак, первое наше задание.
4: Что появилось раньше, вертолет или противогаз?
3: Как вы считаете, что изобрели раньше? Противогаз или вертолет?
5: Противогаз.
3: Противогаз, считает Галина. А что думает Алексей на этот счет?
7: Я тоже за противогаз.
3: Тоже за противогаз. Хорошо.
0: Итак, второй вопрос. Кто родился раньше? Сергей Бурунов или Джаред Лето?
3: Знакомы вам эти персонажи? Бурунов или Джаред Лето? Кто появился на свет раньше?
7: Я знаю.
3: Так, Бурунова знаешь, а Джареда Лето не видел. Бурунов считает наша Галина. Хорошо. А что насчет этой парочки думает Алексей?
7: Пусть тоже Бурунов
3: будет. Пусть будет Бурунов. Списываем друг у друга ответы. Ладно, третий вопрос. Какой город был основан раньше? Абакан или Абу-Даби? Абакан, Абу-Даби.
6: Кто они же них? Рядом, как песня.
3: Да, арабская ночь, волшебный Абакан. Абакан, считает Алексей. А что думает Галина?
5: Пусть будет Абу-Даби.
3: Немножко разменемся в вопросах, чтобы точно не совпало. Окей, давайте подводить итоги.
4: Вертолет на самом деле появился в 1907 году, а противогаз в 1915. То есть все-таки вертолет, мои дорогие.
3: Тут не угадали оба, к сожалению.
6: Но в принципе справедливо, потому что вряд ли люди начали думать о полете чуть позже, чем об противогазовых мерах.
3: Нет, вообще, на самом деле, помнится, первые какие-то попытки создать вертолет еще Ломоносов принимал. Он создавал такого механического с винтом какое-то такое устройство, которое немножко летало. Но считать его настоящим вертолетом вряд ли можно. Двинемся дальше.
6: Второй вопросик. Там по поводу Бурунова и Джареда Лето. Все-таки Джаред Лето родился пораньше, в 1971 году.
3: Интересно, летом или нет?
6: В то время, как Бурунов только в 1977, хотя по внешности, конечно, подумаешь иначе.
3: Ну и третий наш... Тут, кстати, оба тоже дали неверный ответ по поводу Джареда Лето и Бурунова. А вот третий вопрос, который был связан с Абаканом и Абу-Даби. Абакан, это столица Хакасии, если кто забыл, был основан в 1675 году, а вот столица Эмиратов Абу-Даби в 1760. То есть Абакан был раньше, тут Алексей угадал, а Галина сделала промах. Итого, только один правильный ответ у Алексея. Предлагаю вам вместе совместно крикнуть нам «катапульта». 3-4.
7: Катапульта.
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк. Точка ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1000.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Доброго утречка. В Екатеринбурге 8.19. И тут вот какая история. У мамочек новый тренд в сети. Чтобы у детей было больше мотивации следить за гигиеной, мамы фотошопят им на зубы и волосы тараканов, жучков, клопов, гусениц, кого только не придумывают туда. Да, неподдельный ужас в глазах ребенка надо просто видеть. В комментариях к таким постам девушки говорят, да они все равно к психологу потом пойдут. Так хоть на стоматолога не придется слишком много тратить денег, а психолог вот дешевле обойдется, мол.
2: Если что, седые волосы еще покрасить можно.
0: Да, а еще классный способ сказать ребенку, не верь тому, что ты видишь своими глазами в зеркале, верь экрану. Все, что на нем, это правда.
2: Так до этого же была история по поводу сладкого, что один из родителей своего сына показывал видео, предварительно записанное, как будто бы делает ему что-то вроде УЗИ на телевизоре, водя телефоном по животу и показывал, что там какие-то червяки у него от сахара завелись.
0: А там, знаете, а там еще у ребенка реакция, где такой, слушайте, это тот уровень истерики ребенка, где вам бы остановиться. У него прямо сейчас я вижу, как у него формируется фобия в глазах на всю жизнь.
2: Представляешь, какие будут дети у тех детей? Что им будут рассказывать?
0: А еще ведь жуки во рту бегающие, это настолько специфическая фигня, что хочется обратиться к подобным мамам.
2: И сказать «Хакуна Матата». Смысл фразы так просто.
0: Перестаньте пытаться вырастить суперзлодея. Хорошо? Давайте просто... Потому что это не просто психолог. Это история появления суперзлодея и не прикольного какого-то типа «А, я Джокер, это будет Сережа Жукорот».
2: Ну, видишь, нашли способ прижучить немножечко.
1: Но не одними детскими фобиями сегодня. Я еще вот для взрослых маленько накину. Рилсы перед сном приводят к импотенции, ребята.
0: Это же разве уже пугает?
1: Это желаемый результат.
0: Ты думаешь, денег сэкономлю, нервов.
1: Исследование вот показало, что короткие видео перед сном перегружают мозг дофамином каждые 10 секунд, из-за чего реальная близость интимная начинает казаться слишком скучной, слишком энергозатратной. Зачем это все вообще
2: надо?
1: Вот тогда можно еще, да. И синий свет от смартфона, он снижает выработку тестостерона у мужчин. Сам гаджет у вас в руках создает барьер в отношениях, заменяя живое общение и флирт на вот какие-то вот эти бездушные вещи.
0: А там не написано, это полагается на какие-то статистические выкладки? Или на опрос?
1: Нет, не указано, к сожалению.
0: Потому что если на опрос, я такой, да не рилсы вы смотрите. Потому что вот эта история, что ой, так рилсов насмотрелся, что и секса не хочется. Звучит подозрительно. Потому что, ну, вряд ли, вот я из того, что я смотрю вот это, подборка мемов с собаками, я такой, а интима-то теперь совсем и не хочется. Это типа так должно выглядеть.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: Рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная рекламация на сайте наш.дом.рф.
4: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
7: 0+.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
10: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
9: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
10: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Гиберлен! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
15: Лента. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
16: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
17: Учитель, как вы мудры.
16: Да это не я. Мне в букете сказали.
17: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
16: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
18: ИП Куртаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
19: I went deaf on a bitch.

0: пульта.
1: Доброе утро всем лево-право рульным в Екатеринбурге. 8 часов и 29 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер Хончи, Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 3 балла на дорогах у нас, пока все еще спокойненько. Но вот подстаивают на Блюхера от Раевского до Комсомольской, небольшой затор на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина, подстаивают на Амундсена от академика Бардина до объездной, небольшая пробочка на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной, ну и вот разве что стоит упоминание, что на Шевской сейчас придется потерпеть от остановки Шевская до фронтовых бригад. В остальном достаточно спокойно, тем не менее, ребята, берегите друг друга и соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинно роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Меня зовут Михаил. Я по поводу резины.
2: Так.
3: Вот смотрите, есть у меня штатная резина 235-50R19.
2: Uh-huh.
3: А вот стоит примерно 17 тысяч рублей.
2: За покрышку, ну.
3: Uh-huh. Да, да. А есть 235-55R19. Стоит уже 15 тысяч рублей. Разница 2 тысячи.
2: С колеса. Ну, это, грубо говоря, там 8 тысяч с комплекта.
3: Да, вот хотел бы маленько сэкономить, но вот нештатный размер и как это все будет.
2: Подожди, ну давай так, проблемы с высоким профилем могут возникнуть только тогда, когда у тебя не хватит арок. То есть, если у тебя изначально заводом прописан, ну и в принципе машина подготовлена для низкопрофильных покрышек, ставить туда покрышки с большим профилем такого же диаметра бессмысленно.
3: Но мне позволяет, в принципе.
2: Если позволяет и ничего не задевает от крайнего поворота до крайнего поворота, то в данном случае и это входит в регламент завода-изготовителя, тогда да, тогда можно спокойно эксплуатировать. Единственное, что могу сказать, что у некоторых не прописаны эти позиции, но сразу говорю, что некоторые колеса тяжелее, у производителей там тоже разные свои как бы есть плюшки. И эти колеса, как правило, жестче дают в подвеску. Да, низкопрофильная резина тоже как бы не сильно приятно в нее отдает. Вот. Плюс многие же переживают, а вот если я поставлю там диски другого вылета, да, это тоже напрямую влияет на долговечность некоторых деталей. То есть, например, там со ступичными чаще всего возникают проблемы, те, кто с вылетом играют. Но в данном случае, если у тебя машина позволяет, почему бы не поставить? Машина-то какая?
3: Audi Q3.
2: На Q3 19-ю с большим профилем хочешь поставить?
3: Ну, да, маленькая экономия, но...
2: Слушай, но мне кажется, там могут возникнуть вопросы именно в пластиковых подкрылках. Реально. То есть попробуй, вот прикинуть можно, то есть не обязательно сразу как бы выезжать прямо, сразу весь комплект менять. Поставь переднее колесо или лучше два. И уже посмотри, то есть попробуй рулем туда-сюда покрутить, задевает, не задевает. Можно же так поэкспериментировать.
3: Ну, все дадут магазин, да.
2: Ну, слушай, как бы сейчас не самый сезон, я бы так сказал, поэтому че уж.
3: Ну, вот я рассматриваю зимнюю резину летом.
2: Ну, тем более, это зимняя резина, да?
3: Да, вот. На зиму хочу взять.
2: Ну, вот я тебе говорю, что скорее, мое опасение, скорее всего, подтвердится. Что сколько вот у меня немцев было, там всегда такая тема. Начинаешь увеличивать профиль, чтобы было покомфортнее. Чаще всего ради этого делают, а не из-за того, что там цена другая. То есть для владельца Audi Q3 разница в 8 тысяч рублей за комплект, ну, это знаешь.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Предыдущему комментатору по поводу резины. Вот если разница будет всего 5%, да, вот в 55-м профиле, то высота всего диска, всего размера колеса будет всего отличаться на 12 миллиметров. То есть я не думаю, что это критично.
2: Ну, тут, видишь, зависит чаще не просто от высоты профиля, так как покрышка зимняя, там еще и ширина имеет значение. Но, я говорю, проблема только одна у меня была вот с такими перестановками. Это было у меня на Туареге. Пластиковый подкрылок пришлось закрутить крайне правый и крайне левый угол с разных сторон.
3: Ну, вот, потому что всякие моменты есть. Надо проверять просто действительно. Ну, и также смотреть на производителей, потому что разные производители... Ширина может быть тоже абсолютно разная.
2: Согласен.
3: Только по факту мерить.
2: Спасибо и тебе, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.
5: И главный приз – автомобиль!
6: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4». Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
1: Реклама.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Рафики, твое греческое настроение.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru.
7: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2020.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-116-965-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро! На 104,1 пришло время для свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды. Соответствующие письма управляющей компании разослали теплоэнергетикам. В документе сказано, что после аварийных отключений холодного водоснабжения горячую воду вернут потребителям только к вечеру 20 августа. Это четверг следующей недели. До этого дедлайном называли полночь 14 августа, напоминает портал 66.ru. После совещания в правительстве области на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что подачу горячей воды невозможно провести.

0: первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Российские и белорусские автогонщики возвращаются на международные соревнования. Накануне вечером Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФИА. В документе есть ремарка про отсутствие каких-либо ограничений. Далее цитата. «Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется». Текст документа цитирует «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
1: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированная заточка Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
4: Вести только дождь, снова дождь, будет дождь.
5: Климат-контроль катапульты.
6: И сейчас узнаем, что нам уральская погода на сегодня уготовила. Спонсор прогноза ООО «Большие бассейны» – термальный комплекс «Юга». По заверениям синоптиков, в течение дня ждем переменную облачность, небольшой дождь и, возможно, грозу. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь – не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
13: УСЗ «Астралим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Мне кажется, вот иногда, когда на них смотрю, что половина косметических производств мира чисто на BTS работает. Я такой: ребята, вы уже как Ленин, наполовину искусственные, абсолютно какие-то лица нарисованные. Доброе утро! Начинать-то надо с позитивчика же всегда день. 3:10 в Екатеринбурге. С вами Катапульта в навигаторовском составе. Пока ребята немножечко не здесь, но они вернутся, не волнуйтесь. Это не навсегда, или, по крайней мере, пока что именно так мы утверждаем.
1: Их возвращение будет частичным со следующей недели. А потом уж на рельсы встанут да поедут.
0: Понемногу будет пробуждаться природа.
2: Недостаточно же мы с вами над зумерами глумимся, да, обычно?
0: Да.
2: Исследование в США провели. Да, согласно которому нынешнее поколение молодых людей стало первым, которое менее сообразительное, чем предыдущее.
1: Ой.
2: Миллениалы в среднем показывают лучшие результаты в математике, грамматике, литературе, других областях, чем, соответственно, зумеры. Исследователи связывают это, ну, понятно, в том числе с массовым внедрением смартфонов этих ваших клятых и ноутбуков в учебу.
0: Я сделаю поправочку небольшую, но все равно давайте еще помнить, что мы и типа живем на этой планете там лет на 20, сколько там разрыв у кого больше в сравнении с... Ну, это да? Дает некоторую фору.
2: 15, наверное.
1: Как-то попадалось мне интервью, там девочка была какая-то совсем, ну вот из поколения Альфа она. Она как раз говорила о плюсах поколения Альфа, и она сказала, что вот мы, поколение Альфа, мы очень быстро соображаем, если мы видим видео, мы буквально за первые секунды можем понять, нравится оно нам или нет.
2: Ай, какая молодчинка.
1: Я думаю, вот это очень важный жизненный навык.
0: Да, мы такие классные, что у нас СДВГ.
1: Мы будем этим гордиться, да. Мы будем альфачами.
2: Ну вот, казалось бы, да, гаджеты внедрили для того, чтобы облегчить учебу, да, для того, чтобы сделать ее более, ну, такой
1: инновационный. Можно мозг вообще не включать.
2: Да, понятно, что в итоге обратный эффект у этого всего вышел. У поколения Z хуже концентрация, больше проблем с вниманием и усвоением информации, и из-за этого все актуальнее становятся проблемы на рынке труда. Понятное дело, ну, что в первую очередь.
1: Мне интересно, что дальше будет, потому что сейчас все на нейронках, вообще люди могут это мозг вообще не задействовать, потому что, в принципе, можно полагаться на вот это вот что-то.
2: Страшно представить, да.
0: Я вам сейчас одну вещь скажу, вы только не обижайтесь. Но на самом деле, понятно, что когда говорят, интернет это зло, все в нем зло, то это, конечно, ну, сумасшедший, немножко радикальный бред. Тем не менее, я считаю, что человечество было жестко не готово к интернету в момент, когда он появился. Мне кажется, у нас, типа, для такого объема постоянного информации у нас с вами слишком маленькая голова, грубо говоря.
2: Ну, скорее,
0: типа,
2: да.
0: мы никогда не были предназначены для такого количества, в таком постоянно новости, новости, подкасты, мама дорогая, какие-то короткие видео, тут, спасите голову.
1: Тут скорее дело даже не в объеме информации, а в том, что мозг очень легко может получить любую эту информацию, да. В любой точке времени и пространства, и, в принципе, запоминать ее даже и не нужно.
0: На подсознательном уровне необходимость отпадает, поэтому не то, что вы приняли решение не запомнить, а мозг такой, ну, мы в курсе, что мы уже здесь бывали, там, если что, погуглим, по Яндексим,
1: ну,
0: что
1: да.
0: угодно поделаем.
1: Надеюсь, там чипы от Илона Маска будут крутыми. И они как-то смогут компенсировать вот эту всю байду, что сейчас происходит.
0: Ладно, в очередной раз переведем в самую возможную из позитивных сторон это все. Впереди конкурс. Это может знать каждый.
1: Да.
0: Может, не зумеры.
1: Потому что про советские бренды будем говорить, кстати.
0: Да, для участия набирайте 237-104.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: сломался вариатор на Ниссане, ДСГ на Фольксвагене пинается, автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
7: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
8: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.

0: Спонсор конкурса «Это может знать каждый» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс».
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: А, доброго утра всем, у кого знания блестят, и они готовы ими блеснуть. В Екатеринбурге 14 минут 10-го, и пришло время конкурса «Это может знать каждый».
3: Дозвонился к нам Георгий, работающий инженером, занимается металлоконструкциями. Привет.
4: Привет. Привет.
5: Приветствую.
3: Расскажи, а есть ли у тебя на работе или, может быть, дома какие-нибудь товары, на которых все еще вот красуется эта надпись «Сделано в СССР»? Имеется?
5: Да, вот дома есть.
3: Что часики. Именно? Часики? А мясорубка? Вот что-нибудь такое?
5: Мясорубка валяется где-то тоже.
3: А вот помнишь вот эти переменно-делательные машины, которые называли машинами, хотя, по сути, это просто был вот этот алюминиевый диск с дырками.
0: Слушайте, а я вот просто думаю, а вот то, что мы называем советской мясорубкой, она вообще советская, или она, по-моему, ее в мезозое еще где-то примерно замутили, она так у меня в шкафчике лежит.
3: Она всех нас переживет. Георгий, у нас просто сегодня экзамен про советские бренды. Повспоминаем прошлое, дашь нам три правильных ответа, тогда будем подарок выбирать. Итак, первый вопрос для тебя.
4: Какие устройства в СССР продавались под маркой «Зенит»?
3: Что это было? Мечи, телевизоры или фотоаппараты?
5: Фотоаппараты.
3: Да, конечно, да. Это знаменитейшая марка, которая до сих пор ценится коллекционерами, и кто-то до сих пор на это фотографирует.
0: Ну, потому что в те времена еще типа и механики было много, они были выполнены очень хорошо.
3: Я мечтал о фотоаппарате «Зенит» в свое время. У нас даже дома была фотолаборатория с красной лампочкой, с этими реактивами.
0: А потом как все менты накрыли.
3: Чтоб не промокло. Да, второй вопрос.
4: Двигаемся дальше. Да. Телевизор с каким названием был популярен в советское время?
3: Нептун, Свияга или Горизонт?
5: Горизонт.
3: Конечно. Я прекрасно помню, даже панельки это.
0: Мне кажется, они даже как-то по значению рядом идут. Вот «Зенит», «Горизонт» и такой, знаем. «Зенит», «Горизонт» — это было на каждом углу сказано.
3: Но это были два вопроса, которые были, в принципе, достаточно простыми. Вот третий вопрос посложнее.
0: Пу-пу-пу.
4: Что из перечисленного не было названием советских духов?
3: Что из этого не является названием духов? Незнакомка, маскарад или каменный цветок? Вот советские духи-то вот я не помню особо. Незнакомка, маскарад или каменный цветок. Одно из этих названий не относится к советским духам. Вот какое именно?
5: Каменный цветок.
3: Тоже странно, да? Что за запах каменный цветок?
0: Мы говорили за эфиром, и я предположу, что нам не знакомы никакие названия, потому что никто особо из нас, людей-то простых, в советское время хороших духов и не видел. Это были больше питьевые марки, типа «Саша».
3: Были вот типа «Красная Москва», допустим, вот такие названия. Конечно, тройной огуречный лосьон мы все помним. Итак, ты считаешь, что не название советских духов, это каменный цветок. Не могли они так называться, да?
5: Ну да, да.
3: Ладно, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, правильный ответ — это маскарад. Так назывались конфеты, а вот духи «Каменный цветок» и «Незнакомка» существовали. Это... Не расстраивайся.
0: Особенно с «Незнакомкой» хотелось бы знать, что там за история создания.
3: Сейчас как участник, но, к сожалению, не победивший, крикни нам на 3-4 катапульта. 3-4?
5: Катапульта!
1: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Доброе утро. Все еще доброе, все еще утро.
0: Да, это не изменится еще какое-то время.
1: Да, на часах 9:21. И что я хочу сказать? Август, ребята, период обратной человеческой миграции. Все потихоньку возвращаются с отпусков. Есть вариантик прикольно встретить.
0: Я на секунду испугался, такой, мы все в Африку обратно, да? Типа, откуда все вышли?
1: Прикольно встретить девушку на вокзале или автовокзале. Вот чувак на сайте с объявлениями предлагает сделать это с помощью его овчарки с цветами в зубах. Немецкая овчарка. Красивая, ухоженная, добродушная, подойдет к вашей девушке и подарит ей букет или что-нибудь, что вы захотите, там какой-то презентик. Хозяин обещает, что все пройдет безопасно, главное заранее дать собане понюхать вещь девушки, ну там, что выберете, да, чтобы собачка не ошиблась адресатом, и цена этого вопроса 1500 рублей каких-то.
0: Это игра с огнем, потому что всегда есть вероятность, что собака встретит девушку, а потом вот парень, который заказал эту услугу, домой приходит вечером, стучится, никто не открывает, а потом, знаешь, еще так на проем облокотившись стоит овчарка и открывает, такая, ты опоздал, друг. Потому что в момент, когда ей дали понюхать, она сразу такая...
2: Сначала одной из серий комиссара Рекса.
0: Где там должна быть любовная линия, сериал все-таки.
2: Да, остались только булочки. Все котлеты съели.
1: А хакеры тем временем снова пользователям не дают покоя. На этот раз под раздачу попали клиенты сети популярных фитнес-клубов. Слили в Даркнет данные клиентов, в том числе фотографии людей. Практически все снимки были...
2: До начала тренировок вот эти вот.
1: Конечно, да. То есть они были сделаны на стойке регистрации, когда вот они оформляли какой-то вот свой...
0: Ну ладно, типа данные настолько секретные, что попробуйте меня. Я могу в любой зал просто зайти, нафоткать всех и выйти. Меня, скорее всего, никто не остановит.
1: Но это еще не все. Тут даты и время посещений, количество визитов, покупки и адреса клубов, собственно говоря. То есть сколько, когда, как вы тренируетесь, все теперь вот в Даркнете будет лежать. Только неясно для чего.
2: Да, до этого был глобальный слив данных Казахстана, которые продают за 0.5 биткоина. Теперь еще сверху вот этот козырь.
1: Даже обидно как-то.
0: Глобальные данные Казахстана. Есть там типа утечки банковских данных и социальных сетей. А тут какая бесполезная утечка. Как это будут мошенники использовать?
2: Ну просто стыдить людей.
3: Алло, да. Если ты не перешлешь мне 3 битка по этому кошельку до завтрашнего вечера, я всем скажу, что приседал-то ты на самом деле только 20, а не 30.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
3: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
4: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
5: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acedefismostok.ru.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
2: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру. 0+.
9: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксон Умбердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как

0: пульта.
1: Доброго утра всем, кто по Екатеринбургу летит вместе с пилотом. На 104,1 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс, карты 3 балла по-прежнему держатся, особо ничего не меняется. Стоят вот на объездной от Московской до Амундсена, что классика вполне себе, на проезжей не проезжается почему-то от Губахинской до укромного переулка. На Чкалова тоже вяло, от Волгоградской до Шаумяна не особо крутятся прямо колеса по Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной. И немного нужно потерпеть уже на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
0: Информация на правах рекламы.
2: Уника.

Полная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: катапульта.
1: Тут камера, что ли? Ёшкин-матрёшкин. Как выключить это?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброго утра в Екатеринбурге. 9 часов и 39 минут. И, по-моему, это лучшее время, чтобы подключиться к нашей видеотрансляции. Ведь, сделав это, вы можете получить подарок от нашего спонсора. Это ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
4: Чтобы наверняка его получить, нужно еще и дозвониться 237-104 и, собственно, сообщить нам, что вы на этой трансляции видите. Алло, алло.
3: Доброе утро.
5: Привет.
4: Как зовут тебя?
6: Добрый день, Михаил.
4: Михаил, скажи, ты уже разгадал наш ребус на трансляции?
5: Перед
4: что,
5: глазами он у
4: что
5: тебя?
4: Что за слово мы загадали?
6: Да, приложение.
4: Ты абсолютно прав, действительно, это именно слово.
3: А я смотрю, монархии свержения, что?
5: Михаил, как победитель, получает внешний аккумулятор емкостью 50 тысяч миллиампер в час.
4: Ух, оставайся на связи, за эфиром расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко крикни нам «Катапульта 3-4».
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashkatom.rf.
5: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: На улицу пойдем. Под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
13: Эх, прям как у нас.
12: А дальше?
14: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
15: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
16: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
17: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
18: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
19: Кредит предоставляет ПАО УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Атмосфера просто космос.
9: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
9: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
10: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро. На радио «Пилот» пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. МИД России назвал неприемлемой реакцию Японии на визит Владимира Путина на Итуруп. Заявление накануне вечером опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. В тексте указано, что такими действиями Токио разрушает российско-японские отношения и присоединяется к русофобской политике. Коммерсант напоминает, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабамаи Курильской гряды. Россия считает, что Курилы вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. В Свердловской области похолодает сразу на неделю. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в пятницу в сторону Среднего Урала начнет движение циклон с территории Пермского края. Он в выходные принесет в регион холодный воздух. При прохождении циклона через Урал также начнутся дожди различной интенсивности. Уход циклона и непродолжительное улучшение погоды возможны с 19 августа, добавили синоптики. Ощутимо холодными в Екатеринбурге и области будут ночи в субботу и воскресенье, когда температура опустится до плюс 8, плюс 10 градусов. Центр медицины здорового долголетия открыли в Екатеринбурге. Учреждение этого направления стало первым подобным на территории Уральского федерального округа, заявили в Минздраве Свердловской области. Основой работы Центра медицины здорового долголетия стали технологии превентивной медицины. Это скрининги и диагностика, направленные на раннее выявление возраст-ассоциированных заболеваний. Еще один такой центр планируют в будущем открыть в Первоуральске, пишет КП Екатеринбург. Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Эта сумма с января по июль. Как пишет «Коммерсант», темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Дольки огурцов, приложенные утром на глаза, практически не избавляют от отеков и темных кругов. По словам косметологов, вау-эффект, который десятилетиями используют в домашней косметологии, происходит только из-за температуры и воды. Огурцы после холодильника сохраняют низкую температуру какое-то время, а увлажнение происходит из-за того, что овощ сам по себе вода. Избавляться от отеков под глазами косметологи советуют при помощи гелевых патчей. Помогут также достаточный сон и правильное положение головы на подушке. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в Регинас.

0: 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Стрим

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброго утра. Оно продолжается, а мы не заканчиваемся никак. 3:11 в Екатеринбурге. С вами Катапульта в составе навигатора Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Валя Баталова. И мы понимаем, что мы типа сублимат, но тем не менее со своим приколом. Потому что, знаете, я вот в какой-то момент цикория попил и тоже такой, не хуже, чем кофе.
1: Ну это прям.
2: Тем временем, радиопилоты, сеть салонов цветов Букете.рф продолжают наш традиционную акцию «Собери ребенка в школу». По 28 августа переходите по ссылкам на сайте радиопилот, pilotfm.ru, и решайте викторины. Для каждой возрастной категории есть своя викторина. Это будущие первоклассники, начальная школа, средняя и старшая. Каждый правильно решивший викторину становится финалистом, а 28 числа в прямом эфире радиопилот мы определим 8 победителей. Это мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20 22 106.
1: Брэд Питт последнее время же отжигает совсем.
2: Ну, вот кроме того, начал, что... Пит, да.
1: Во-первых, Пит снова начал, да, его Конор МакГрегор еще поддержал, да, трезвый
0: тоже,
1: образ,
0: кстати,
1: жизни бросил.
0: Алкоголик тот еще.
2: Мне понравилась тут была новость, что вот сначала пишет два заголовка. Первый, Брэд Пит снова начал пить алкоголь. Второе, типа, начал тайно встречаться с Дженнифер Энистон, побывший, соскучился. Первым делом выпил, и все.
1: Давай, и
0: я сейчас испугался,
1: же,
0: да. Я думал, ты скажешь, начал тайно встречаться с Конором МакГрегором.
1: Ну, в общем, он еще недавно рассказал, что не смотрит фильмы для взрослых, потому что там плохая актерская игра. И у него в целом пункте, как оказалось, на актерской игре, вот эта профессиональная его деформация, говорит, плохая игра сводит
0: не
1: меня
0: верю.
1: С ума. Да, из-за гиперболизированных эмоций. Ему также не нравится игра, например, актерах 40-х, где вот актрисы теряли сознание от восторга. Вот такая там была история. И одним из худших примеров актерской игры он назвал симуляцию травм футболистов, конечно, во время матчей. Я, говорит, собираюсь начать давать уроки по симуляции, потому что эти парни ужасны, им нужна помощь моя.
0: Я на самом деле, когда вот... Ладно, послушайте, с Брэдом...
2: Уроки Брэда Питта по симуляции.
0: Я просто думаю, с Брэдом Питтом еще, видите, такая ситуация выходит, что вот ему бы провести вот эту так называемую интервенцию, собраться друзьям всем в комнате, он заходит, что такое, он такие, Брэд... Ты правда думаешь, что ты так хорошо играешь, потому что мы все это время думали, что ты знаешь, что это просто потому, что ты красивый капец, но как актер ты, ну, актер. Ну, потому что, честно, это у многих голливудских актеров эта фишка, где я такой, ну, если говорить с точки зрения раскрытия разных образов и так далее, не часто Брэд Питт играет кого-то, кроме Брэда Питта, если что.
1: Ниже Тайлер Дерден, вот этот вот из бойцовского клуба.
2: Ну, я к нему претензий никаких не имею в качестве актерской игры, но странно, что он вообще смотрит фильмы для взрослых, оценивая там актерскую игру.
0: Они вообще, если так-то задуматься, то это же может быть маленькой ниточкой надежды для тех, у кого не клеится личная жизнь, и они вот смотрят фильмы для взрослых. Смотрите, Брэд Питт теребонит, хотя он кое красивый. Ничего, у всех все будет, а может и ни у кого ничего.
2: Знаешь, ему помогает то, что он плюется еще когда смотрит. Блин, ну отстой.
0: Ладно, ребята, сейчас для всех, кто во времена известной передачи кричал на телевизор, да я с одной секунды отгадал! Конкурс «Секундомер» впереди. Набирайте 237-104.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки. Бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окей, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
14: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
15: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
16: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
18: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
17: Спасибо Керамиру.
19: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
20: Плохой полицейский.
21: Все живут по моим правилам, даже преступники.
20: И хороший полицейский.
22: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
20: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
23: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Секундомер» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «G-Tour» на Селькоровской, 22.
1: Не думай, не думай о секундах свысока.
2: Секундомер. Катапульты.
0: Доброго утречка всем.
3: Кстати,
0: пришло.
3: Вот этот секундомер, это я говорю.
4: Серьезно?
0: Подожди.
4: Вау.
0: Тот самый.
4: Все это время.
3: Свидание. Я вот раскрыл себя. Да, а вы готовы?
0: Если бы, да, пришло время кому-то поучаствовать со столь знаменательной личностью, как раз таки в конкурсе, для которого это и записывалось.
3: Дозвонился к нам Евгений, он водитель, работает, почту возит. Привет.
4: Привет.
5: Доброе утро.
3: Скажи, Евгений, сегодня уже много почты развез или еще пока в процессе?
5: В процессе еще.
3: А ты один работаешь или напарник какой-то есть?
5: Один. Да нет, я один.
3: И закидываешь все внутрь тоже один?
5: Ну, да, да.
0: А бывает, нет-нет, да и да такой, да день вообще отстой, вот эту с пырака закину.
3: Разные трюки.
5: Да, бывает.
0: Еще стоишь, выбираешь, чтобы была вот эта с пометкой хрупкая, такой, ну не.
3: Похоже, уже все разбито, возьму другую. Эх, конечно, верх и грех.
0: Да нет, на самом деле, понятное дело, что это больше стереотип, чем что-либо, чего уж не поугарать немножко.
3: Евгений, а знаешь ли ты о нашем конкурсе «Секундомер» или стоит рассказать о том, что будет далее происходить?
5: Наслышан.
3: Тогда выбирай одну из 10 секунд, которую хочешь услышать, мы тебе 3 раза ее проиграем, отгадаешь, тогда подарок будем выбирать. Какую секунду по счету ты желаешь услышать?
5: Пятую.
0: Пятую
3: секунду. Середина. Ну что ж, выбираем пятую секундочку.
0: Берем. Итак, готовься. 3 раза слушаем, и потом думаем, что с этими 3 разами делать. Первый пошел. Второй. Ни за что не угадаете. Третий.
3: Итак. Ну, как догадался, Евгений? Какая
5: это
3: песня?
5: Русская
3: песня. Она русская. У нас часто в эфире звучит.
0: Она у нас
3: даже
0: сейчас, да.
4: Мог слышать, да, частенько.
5: Нет.
3: Только не срывайся на посылках. По-братски просим.
0: Все, мне кому-то телефон не доходит. В натуре меня все это бесит. Бэм, бэм.
3: Нет, Евгений, версии, да?
5: Нет версии, к сожалению.
3: Ладно, не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ, кто догадался, о какой песне идет речь и кто исполнитель, звоните. Алло, алло.
0: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
6: Алексей, здравствуйте.
3: Алексей, ну и как ты считаешь, какую песню мы загадали?
6: Айова?
3: Нет, это не Айова. И это даже не название песни. Но...
0: И даже не тот исполнитель.
3: Нет. Есть? Версии больше.
6: На малиновой луне
3: песня. Вот на малиновой луне это название песни, но исполняет ее не Айова. Вот кто же ее поет-то?
4: Пу-пу-пу.
3: Там, можно сказать, 2 слова в названии это исполнительницы. И оба начинаются на букву М.
0: Ладно, ну я думаю, хорошо, мы просто первое тебе отдадим, потому что с песни ты это угадал. Моя.
3: Ага.
4: Кто моя?
3: Семья. Вспоминается. Ну, как же зовут даму-то?
6: Не могу.
3: Блин, да как тут? Вот ты уже название трека-то сказал, понимаешь? Жалко отпускать тебя без подарка. И человек, который просто скажет одно слово, ему за это приз убирать, как-то тоже, думаешь, не совсем справедливо.
0: Я дам, это даже не подсказка, я практически дам правильный ответ, его лишь перефразировать немного. Моя Михаил.
6: Моя Мишель.
3: Да вот, наконец-то, да. Поздравляем тебя с успехом. Давай определяться, что хочешь из нашей копилочки забрать. Имеются у нас билетики в кинотеатр «Континент Синема» в Лотере. Есть мерч от фестиваля гик-культуры «Гик-кон», который состоится 29 августа в парке Маяковского. Там, кстати, будет хедлайнер актер Тихон Жизневский, который как майор Гром нам известен, а также актер дубляжа Иван Анастасия Жаркова, озвучивающий героев киновселенной Марвела. В частности, бутылка для воды, носки и брелок с маскотом фестиваля. Имеются билетики на футбол. «Урал» против «Текстильщика» сразятся в рамках первой лиги 22 августа на Екатеринбург-арене. Есть билетики в музей зону любую 4 площадок или, может быть, сертификат дископрав на 1000 рублей. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Что Алексей решает?
6: На футбол.
3: На футбол отныне пара билетов твоя. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. А теперь громко и четко крикни нам «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта!
2: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Доброе утро. А кто это? Мы такие. Мы «Катапульта»? Ну, почти.
2: Давай, будем уж совсем прямо лгать откровенно. Давай не договаривать.
3: Мы «Катапульта».
1: Мы «Катапульта», да.
4: Я бы в этой категории выбрал бак побольше.
1: Время 10:23. Я к вам с новостями. Вот жалуются многие, что невозможно ни на что накопить в реалиях современного мира, что ни на учебу, ни на жилье, машину, ничего. Никто не успевает, выгоревшие все.
2: Наблюдают, может быть, они говорят.
1: Американка одна 8 месяцев жила в шкафу своей сестры, чтобы накопить на учебу в колледже. Работала полный... Ну, кстати, может быть, да. Работала полный день, примерно вот $17 в день получала, это 1500 рублей плюс-минус.
3: У нее там удаленка из шкафа или что? Она там только ночевала в шкафу?
1: Она там ночевала, ну, просто, да, вот такая у нее была жизнь. Откладывала почти все, что зарабатывала. За это время смогла купить подержанный автомобиль, накопить таки на учебу, все у нее получилось. Сейчас она в собственной квартире живет, работает параллельно и учится.
3: Переехала в шкаф побольше.
2: А вот мне кажется, или будто бы тут какой-то ее личный фетиш играет роль, потому что, ну, понятное дело, съехаться с родственником, но шкафу-то будто не обязательно при этом на пол постелить в комнате, если нет диванчика.
1: А там, я так поняла,
3: светло слишком было, в шкафу хорошо.
1: Не прям вот шкаф-шкаф, а типа мини-гардеробная такая, то есть чуть-чуть все равно как бы комнатка, но очень махонькая.
3: Огораживают вот этим вот, как шкаф-купе, некую территорию.
1: Ну вот. Типа, да.
2: А сестра потом, когда она съехала, говорит, знаете, вот раньше все-таки нет-нет, да еда, а в пуховике полтишок найду. Ну, а вот как она поселилась?
1: Ни разу.
3: Что-то как-то сомневаюсь, что вот сколько она там, 6 месяцев?
1: 8 месяцев.
3: За 8 месяцев она уже купила себе автомобиль подержанный, и что еще?
1: Накопила на учебу.
2: Нормально.
1: Сейчас в квартире, собственно, живет.
3: Откуда у нее эта квартира?
2: Так она пока у сестры.
3: Она просто, мне кажется, выдалбливала с другой стороны шкафа что-то.
1: Может быть.
3: К соседям.
2: И сестра такая, типа, вот у меня раньше там моль была, и, знаете, вот моль никуда не исчезла, она как-то сосуществовала с ней все это время.
3: Но шубы пропали.
1: Я вам хочу рассказать, в Москве скоро событие прикольное очень происходит. Произойдет в парке Горького, пройдет фестиваль бабушек и внуков, вершки и корешки называется.
3: Wow.
1: И там будут различные мероприятия, например, марафон вязания, одновременно с которым пройдет показ сказочных мультфильмов от студентов школы дизайна НИУФШЕ. Будет мастер-класс по тем самым WhatsApp-открыткам, где гифки, картинки с цветами, котятами, это
2: типа
1: все
2: надо,
1: будет.
2: Каждой старушке нужно на все 365 дней быстро подобрать открытку.
3: Про праздники, но выбрать, верно?
1: Да, да. Будет паблик-ток, как не выгореть зумеру. Отвечать будут бабушки на это все дело. И будет сеанс...
2: Там поешь, но мне не помогает, покакай.
1: А потом поешь. И сеанс бабулинга от известной бабушки-тиктокерши. Вот она поставит оценки молодежным трендам, выскажет свое мнение относительно мемов.
3: Та женщина, которая в половине застала Кулины Новочи. Которая
1: может,
3: рассказывает
1: она,
3: то, что
1: да.
3: В своих тиктоках там сидите.
2: Меня еще прикалывает то, что называется вершки и корешки, типа, приходите, там будут вот, типа, зумеры, бабульки, а в конце всех попытаются съесть медведь.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утреннее шоу на «Радио Пилот».
3: Реклама.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Операция.
0: Реабилитация.
1: Восстановление.
0: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
0: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
2: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
3: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: катапульта.
1: Доброго утра всем стоящим и подстаивающим. В Екатеринбурге 10 часов и 32 минуты, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи, Бебеля 33. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ничего не меняется, благо ни в худшую, ни в лучшую сторону, конечно. Ну и в лучшую не сильно надо. 3 балла на дорогах. На Трудовой, Губахинской и проезжей уже собирается классический затор от Березовского тракта до Укромного переулка. На Вильгельма де Генина не гоняют от Академика Сахарова до Краснолесья. На Токарей тоже причины непонятны, но от Крауля до Кирова километровая пробка имеется. Щербакова, там встали от Лыжников до Павлодарской. На Блюхера тоже плотненько от Раевского до Комсомольской. И нужно потерпеть на Восточной от Малышева до Первомайской. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброго утра всем заядлым автомобилистам. Хотя звучит больше как зависимость от средства передвижения. Тем не менее, это обращение неспроста. Сейчас у кого-то есть возможность выиграть подарочек от нашего спонсора. Это ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
3: Да, желающий получить презент, это набор автомобилиста. Прямо сейчас звоните 237-104. Алло, алло.
4: Привет.
3: Как зовут тебя?
2: Доброе утро.
5: Александр.
3: Александр, ты по громкой связи, судя по всему, или, может быть, через гарнитуру
5: через
3: разговариваешь?
5: Гарнитуру.
3: А есть возможность
5: через
3: переключиться
5: гарнитуру
3: на обычную, чтобы тебя было лучше слышно не только нам, но и нашим Секунду. Слушателям? Отлично.
4: Ждем.
3: Ждем. А, это уже?
5: Так
3: это...
5: лучше.
3: Вот тебе.
4: О,
3: теперь действительно лучше. Скажи, еще пока не добрался до работы, да?
5: Да и нет, я как только из дома выхожу, сажусь в машине, я уже на работе.
3: О, ты работаешь в машине? Это таксист?
5: Да.
2: А прикинь, мы неправильно поняли, у тебя просто, ну, крупный салон, и сварка лежит, и ты мелкие детали свариваешь. Такой, ну, вот такая работа у меня, спустился в машине, делаю.
3: Хорошо ли тебе знакома марка «Джили»?
5: Да.
3: Вот как раз про концерн этот мы будем сейчас разговаривать. Один вопросик тебе зададим. Дашь нам правильный ответ, и получишь набор автомобилиста. Там аж 8 предметов всяких разных. От сумки органайзера до противооткатного упора. Итак, слушай вопрос внимательно.
4: У концерна «Джили» есть Black Light Factory, то есть фабрика черного света. И этот термин означает, что на таком производстве что?
3: Что делают? Выпускают только черные автомобили. Или почти все операции выполняют роботы, а может быть, производство работает только ночью. Что же значит эта фабрика черного света? Только черное авто, так. Все операции выполняют роботы, или производство работает по ночам?
5: Производство работает по ночам.
3: Это ответ? Как это звучит вопросительно?
4: Вопрос, да.
3: Еще раз напомнить варианты.
5: Да.
3: Итак, первый вариант. Выпускают только черные автомобили на этой фабрике. Uh-huh. То есть это связано только с цветом. Второй вариант. Все операции почти выполняют роботы. Либо третий вариант. Производство работает только ночное время.
5: Ну, мне кажется, второй вариант. Третий, он немного нелогичный.
3: То есть про роботов ты имеешь в виду. Все операции практически выполняют роботы. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, тем более, что это чистейшая правда. Действительно, так и есть. Поздравляем
4: Александр,
3: тебя.
4: Ты как победитель получаешь набор автомобилиста из 8 предметов. Аж там сумка органайзера, аварийный знак, аптечка, перчатки. В общем, очень много всего не перечислить сейчас.
3: Да, оставайся на связи, расскажем, как сможешь получить свой презент. А сейчас крикни нам катапульта. 3-4.
5: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
4: Продолжите фразу. Три десятки – это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УКРН 318-665-8300-308-48.
12: Не стыдно?
13: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
14: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро! На радио «Пилот» пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. ЕКАТ встал в пробки из-за аварии в районе поселка Садовый. Как рассказали очевидцы порталу Е1, фура через встречную выехала с дороги. Кабина длинномера, пробив дорожное ограждение, сорвалась в кювет. По словам автомобилистов, дорожные заторы со стороны Березовского и Верхней Пышмы начали собираться уже после 7 утра. Само же ДТП, по некоторым данным, произошло около 4 часов. Длина пробок к этой минуте составляет более 3 километров с каждой стороны. Обстоятельства этой аварии уточняют сотрудники госавтоинспекции. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию уже к Новому году. По информации правительства Свердловской области, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до конца этого месяца. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации, которая еще продолжается, пишет портал 66.ru. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил включение функции поиска устройства, которое позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более

0: квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
0: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Из всех известий только дождь. Снова дождь, будет дождь.
4: Климат-контроль катапульты.
5: И сейчас узнаем, что нам уральская погода на сегодня уготовила. Спонсор прогноза ООО «Большие бассейны» – термальный комплекс «Юга». По заверениям синоптиков, в течение дня ждем переменную облачность, небольшой дождь и, возможно, грозу. Ветер юго-восточный – 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 22, плюс 24.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
10: А напоследок я скажу.
11: Катапульта.
5: И вот 11 часов уже приближаются, заходят, мне очень подходят, ведь это означает, что мы можем немножко передохнуть до вечера, а сейчас будем говорить о праздниках перед тем, как навалить отсюда.
12: У нас сегодня 14 августа, отмечается Международный день правил дорожного движения.
13: Будьте добры, соблюдайте, друзья, не просто так их придумали.
12: Да, и, кстати говоря, это все связано с тем, что 133 года назад во Франции на законодательном уровне были введены первые правила дорожного движения и выданы первые в мире водительские права автомобилисту.
5: Мне еще кажется, что многие не учитывают важный фактор. Хорошо, мы предположим, что ваша уверенность в своих навыках – это не самомнение, а реальность. А что по поводу других на дороге? Вы им всем настолько доверяете, что они сейчас что-то не вытворят? Поэтому, да, особенно с ремнями меня раздражает, вот, когда люди отказываются принципиально пристегиваться. Я такой, так это для тебя в первую очередь. Тебя обезопасивают, когда требуют это делать.
12: Профессионалов мы тоже сегодня поздравляем. День энергетика.
13: Поздравляем, подогрейте воду.
5: Да, уже бы было неплохо бы. Если до 20-го сделаете сюрпризик, все-таки никто против не будет.
12: Еще отмечается Всемирный день ящерицы. Чтобы привлечь внимание к разнообразию, собственно говоря, этих рептилий, к тому, что у них очень важная роль в экосистемах нашей планеты.
13: Да, они отбрасывают хвост.
5: Мне кажется, что вот так вот мы их должны вычислять. Надо посмотреть, кто был первым организатором праздника. Это рептилоид.
11: Человеки, давайте любить ящеры.
13: На РНТВ надо вакансии искать.
12: А еще отмечается день стартапа сегодня, чтобы вот продвигать предпринимательство, так или иначе.
13: Ох уж это слово, стартап.
11: Вы что-то там придумали? Это стартап.
5: Давайте, слушайте, так много уже стартапов, что давайте стоп-даун немножко какой-то поставим в этом деле. Ладно, ребята, всем мы, конечно же, желаем
14: удачного дня.
15: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
7: Реклама.
16: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
17: Высший пилотаж.
18: Актуальный мир.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вау! Столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй! Рекомендую!
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на atsonifismastop.ru.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
1: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Играет и поет в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Подхватил эстафету прямого эфира. Вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж» очень скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. Спонсор программы ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. Водители, прислушайтесь по сообщениям сервиса «Яндекс.Карты». На данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по Губахинской проезжей от Мурзинской до переулка Укромный, по Норильской от железнодорожного переезда до проезжей, по ЕКАТ от дороги Р-352 до моста через железную дорогу. Движение затруднено по Московской от объездной до Волгоградской, по Щербакова от Лыжников до Павлодарской, по Завокзальной от переулка Мельковский до проспекта Космонавтов. Мерцает ЕКАТ от горы Лиственная до моста через железную дорогу, пульсирует Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской и проспект Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уникум

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных.

0: Ты пилотаж.
1: 60 минут, 7 дней в неделю на радио Пилот. Love is the strangest thing.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Ростехнадзора Александр Демин прибыли в Свердловскую область. Представители федерального правительства начали свой визит с посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Чиновников сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара транспортные машины», бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом пишет «Новый день». Агентство добавляет, что это третий за неделю визит членов правительства и представителей Кремля на Урал. В среду в Екатеринбург прилетел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а вчера в уральской столице встречали вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Холодный атмосферный фронт пришел в Свердловскую область. Кроме прохладной погоды, он принес в регион кратковременные осадки, преимущественно в виде ливней. Грозу сегодня стоит ждать на востоке области, а также в северных районах, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Возможны грозы и в ночь на субботу. В Екатеринбурге при этом самыми холодными за последнее время окажутся воскресенье и понедельник. Оба дня будут дождливыми. По ночам температура воздуха опустится до плюс 8 градусов, а днем будет не выше плюс 16. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает Коммерсант, в ночь на 12 августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru. Завтра, 15 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас жизнеутверждающий, стимулирующий на свершение трек. Исполнители Кристина Лазич и Сьюпенова. Тема называется «That's Right» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Это Адель, катящаяся в глубину, Rolling in the Deep на 104.10 FM. Только что, чуть раньше, Big Extra Plug и Post Malone исполнили Cold. Привет и здравствуйте, добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, и это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Готовлюсь провести в эфире конкурс. Минут через 15 разыграю набор предметов для ухода за вашим автомобилем. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. В ближайшее время в эфире BTS, Mizmo, Федер и Лиз. Мы в дневном драйве на радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «Ульсан Авто». Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Акаме Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Ульсан Авто» ИН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Никольский. Старт продаж. Новые очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
11: Жилой квартал Никольский.
12: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Мажатур.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. В эфире «Радио Пилот». Настало время обещанного читания конкурса. Да, это шанс для самых активных из вас, слушателей и слушательницы, выиграть набор предметов для ухода за вашим автомобилем. Нужен приз? Набирайте 237-104. 237-104. Смелый спонсор нашего конкурса – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район «Вторчермет». Конкурсные вопросы на этой неделе касаются разных моделей автомобильного бренда «Хавейл». Давайте проверим, есть ли у нас звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло.
0: Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
1: Елена.
0: Елена, вы случайно не водитель «Хавейла» какого-нибудь интересного?
1: Нет.
0: Ну, может быть, и им станете, ведь ЗАО «Lucky Motors» представляет отличные автомобили, о которых мы и разговариваем каждый день в это самое время, в этом самом конкурсе. Сейчас я задам вам вопрос, Елена, вам нужно будет на него ответить. Готовы?
1: Готова.
0: Да. На заводе «Хавейл» есть такая штука, называется «световой туннель». Что в нем проверяют? Варианты ответа. Внешний вид автомобиля, работу фар и поворотников или как машина будет выглядеть на фото. Как вы думаете, Елена? Думаете не спеша, да, слышу. Давайте взвесим все за и против. Световой туннель. Туннель, который наполнен светом. Что же в нем могут проверять? Внешний вид автомобиля, работу фар и поворотников или как все это будет выглядеть на фото?
1: Возможно, как это будет выглядеть, потому что фары, верно.
0: Ну да.
1: Обязательно проверять.
0: Ну да.
1: При свете.
0: Там уже светло, да? Остаются два варианта. Просто внешний вид автомобиля или как это будет выглядеть на фото. Как вы думаете? Елена.
1: Ну, пусть будет, это первый вариант.
0: Внешний вид автомобиля. Ну, конечно, в световом туннеле ведь видно, где-то что-то вмялось, может, поцарапалось, да? Елена, я поздравляю вас, вы становитесь счастливым обладателем нашего приза. Это набор предметов по уходу за автомобилем. Ура! По этому поводу можете произнести речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте!
1: Хочу всех. Пожелать хорошего дня.
0: Спасибо, Елена. Прекрасная речь. Не кладите трубку. Мы договоримся о том, как вы получите свой приз. На этой неделе мы разыграли, получается, сколько целых уже 5 призов от нашего смелого спонсора ЗАО «Lucky Motors». Возможно, мы продолжим этот конкурс на следующей неделе и в это же самое время снова будем встречаться в прямом эфире. Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Спасибо за поддержку нашего состязания. Музыка вернется скоро. На горизонте «Marshmello and Portugal The Man». Исполнитель «Звонкий». Примерно в 12:30 послушаем «Катапульту на бис». Полетели.
2: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
14: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
15: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
17: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
18: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
17: Поехали. Скажи адрес.
18: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
17: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
19: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: А тут еще тоже интересное исследование. Мы такое любим обсудить, значит. Какие подарки мужчины чаще всего дарят для примирения? Тоже эксперты узнали. Конечно, российские женщины в качестве извинений после серьезной ссоры, я говорю серьезной, там что-то повзрывает.
4: Что дарят?
3: Мечтают получить совместное путешествие.
4: А ты женщины ничего не дарят, я правильно понимаю?
3: Или автомобиль.
4: Подожди, вопрос ключевой.
3: Ну, или какой-нибудь смартфон последний.
4: Подождите, женщины вообще ничего не дарят после ссоры?
3: Нет, вот тут обсуждалось именно, если накосячил мужчина,
5: а мужчина априори всегда косячит.
3: Чего хотят женщины? Но это не бытовой косяк, это прям
4: путешествие,
3: косяк-косяком.
4: Тачка и смартфон.
3: Да, путешествие, тачка. А в реальности, ну, можно еще ювелирку, но в реальности мужчины дарят ювелирку или парфюм. Вот я не знаю, вот как вы это делаете. Я, просто если у меня мой муж накосячит жестко, ну, то есть это, не знаю, какая-то измена. Если он придет домой с духами... Я этими духами, я не знаю, что с ним сделать.
5: Заставлю его их пить.
3: Как можно
4: он
3: духами?
4: Будет пшикать из другого
3: как
4: места.
3: Как можно духами вообще примирение?
4: Ну, смотря какие, знаешь.
3: Ну, есть
4: духасики-то за сотку есть.
3: Духасики за сотку, да.
4: Ну, ладно, понятно, что это там что-нибудь такое за косарь. Просто вода из туалета, туалетная же, понимаешь. Короче... У меня вот просто, вы понимаете, женщины, насколько все вывернуто. Все вывернуто наизнанку, потому что ссоры бывают. Я не говорю про то, что мужики не косячат. Косячат все. Просто, как бы, вот если бы мы с вами рассчитывались вашей же валютой, вот валютой вашей же бы мы рассчитывались, вы бы как к этому относились? То есть, накосячил, все. Тогда буду вылизывать прощение.
3: Да, это как будто бы банк, но я не
4: хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
9: Спасибо, дружище.
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Алло, кто это?
13: Это ты из будущего.
12: Круто. И где мы сейчас?
13: Там, где купили апартаменты.
12: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
13: Еще бы. Сама скоро оценишь.
12: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральский горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
15: Плохой полицейский.
16: Все живут по моим правилам, даже преступность.
15: И хороший полицейский.
17: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
15: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио Пилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сданы в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Отмена ограничений Международной автомобильной федерации участник и победитель Дакара назвал справедливым решением. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует ТАСС Сергея Корякина. С 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Также необходимо было подписывать отдельный документ с перечисленными ограничениями. В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды. Соответствующие письма управляющим компаниям разослали теплоэнергетики. В документе сказано, что после аварийных отключений холодного водоснабжения горячую воду вернут потребителям только к вечеру 20 августа. Это четверг следующей недели. До этого дедлайном называли полночь 14 августа, пишет портал 66.ru. После совещания в правительстве области мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что подачу горячей воды невозможно проводить без обязательных опрессовок. Они будут идти в городе в течение нескольких дней. В соседнем Пермском крае действует план «Ковер». Росавиация около 11 часов закрыла аэропорт Большое Савино. В сообщении экстренных служб указано, что радиус закрытия неба над Пермским краем 150 километров от поселка Зюкайка. При этом беспилотную опасность в Пермском крае не объявляли. Аэропорты Екатеринбурга, а также аэропорты в других субъектах Уральского федерального округа продолжают работу без ограничений. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение двух недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
4: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Завтра, 15 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью +12-14. Завтра днем +15-17.

0: 77 от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefensedevelopment.ru. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: В секретной фонотеке с нами Крис Лейк и Эй Трип. Тема «Make You Fight». Сразу после в нашем эфире стартуют нон-стопы без рекламы. Готовьтесь, друзья, полетели.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и тянет» июль на Металлургов 65.
4: Информация на правах рекламы.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и тянет» в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки.

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на Радио Пилот ИП «Фагиба» Александр Иванович.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
4: Александр Иванович, 66-720-920-220. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: И главный приз.
3: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе, проведении, сроках, месте, порядке получения призов на acedifisvostok.ru.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
1: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
1: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
15: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Черпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Музыкальный нон-стоп.
17: Полчаса без рекламы.
16: Только музыка.
17: На Радио Пилот.
18: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО Lucky Motors. Официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Сити на Умельцев 2.
19: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. На ЕКАТ до сих пор сохраняется пробка после ДТП, в которое попал длинномер. Фура сегодня рано утром съехала с дороги в районе поворота на поселок Садовый и пробила ограждение. Кабина автомобиля при этом опрокинулась в кювет. Есть ли в этом ДТП пострадавшие, не уточняется. Подробности этой аварии в госавтоинспекции не комментируют. По данным онлайн-карт, пробка начинается от Рижевского тракта в сторону Верхней Пышмы. Длина затора на ЕКАДе около 5.5 километров. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию. Это произойдет с 1 сентября, пишет агентство ИАН со ссылкой на информацию с совещания, на котором присутствует губернатор Денис Паслер. Сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуацией. В Министерстве АПК региона информацию пока не прокомментировали. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которое позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Prime Service», сайт prime196.ru. Завтра, 15 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 15-17 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
10: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола. 38Б. SkillPro66.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Кот.
2: только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
6: 469 лошадей.
2: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
8: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, Хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» и НМ-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
3: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
2: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
2: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
4: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
5: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
4: Застройщик ООСЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступники.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
6: Сыпь

0: Сказки, твое греческое настроение.
1: Операция.
0: Реабилитация.
1: Восстановление.
0: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
0: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
3: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
5: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Ты где? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
8: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
11: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
10: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
12: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
13: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
14: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а отдых какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидки действуют до 31 июля этого года.
16: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
17: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
16: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
17: Уже 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
18: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
19: Подари любимой цветы. Она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день. И она будет счастлива всю жизнь.
20: Учитель, как вы мудры.
19: Да это не я. Мне в букете сказали.
20: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
19: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
9: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
21: Помогите! Тону!
22: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
23: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Уралмаш не будет прежним.
25: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
24: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
25: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
9: Застройщик ОСЦ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
26: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
27: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 101.4 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит «Коммерсант». Также в японский МИД был вызван российский посол Николай. Николай Ноздрев. Водители грузовиков устроили танцы в центре Екатеринбурга. Несколько тягачей припарковали вечером во вторник в районе 9-й гимназии, после чего компания молодых людей устроила танцы, снимая происходящее на видео. Как пишет портал Е1, водителей грузовиков разыскали сотрудники полиции. Одному из них 18 лет, другому автолюбителю 24. Автомобилистов оштрафовали за парковку на тротуаре, нарушение требований запрещающих знаков, а также за управление автомобилем с тонировкой и отсутствие тахографов. Других участников вечеринки грузовиков в центре города разыскивают. Тем временем в Верхней Пышме в павильоне космического корабля «Буран» устроят легальную вечеринку. Музейный комплекс 15 августа отметит 2 года с момента прибытия уникального шаттла в Свердловскую область. В честь этого прямо в павильоне состоится 4-часовой рейв. Это новый для нас формат, который стирает границы между музеем и уличной культурой, цитирует Урару представителей Пышминского музея. Рейв стартует в 8 вечера. На площадку пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет. Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет «Коммерсант», темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Криштиану Роналду после свадьбы перекрасился. У нападающего сборной Португалии и футболиста Аль-Насра теперь волосы медно-рыжего цвета. Накануне Роналду опубликовал фото в новом образе в своих соцсетях. Свадьба, напомню, состоялась во вторник. Об официальном обручении Роналду также сообщил своим фанатам через соцсети. Португальскому футболисту 41 год, а его избраннице Джорджине 32. Пара находится в отношениях около 10 лет. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте
7: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Завтра, 15 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Римп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Ах, какая красота! Да, в секретной фонотеке «Радио Пилот» у нас для вас сейчас летнее тропическое звучание. Трек так называется «Tropic Call», «Тропический зов», исполнитель «Биркен» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: один из самых популярных треков на этой планете на сегодня. A-Note-R и 54 Ultra. Это имена исполнителей. Тема называлась Talk to You. Чуть раньше BTS. Swim. Помните? Прекрасно. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». А минут через 20 послушаем «Катапульту» на бис. Сейчас представлю участников дальнейшей музыкальной программы, но сначала приглашаю вас на наш сайт pilotfm.ru. Здесь, в числе прочих аттракционов, стартовала наша традиционная акция «Собери ребенка в школу», которую мы организовали в содружестве с сетью салонов цветов в букете.рф. По 28 августа переходите по ссылкам на сайте «Радио Пилот» и решайте вопросы викторины. Для каждой возрастной категории своя викторина. Могут участвовать будущие первоклассники 6-7 лет, начальная школа, 1-4 класс, средняя и старшая школа. Каждый правильно решивший викторину становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Калтай» Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20 22 106. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. Наша музыкальная программа скоро продолжится. На горизонте Сэм Смит, дальше Бауса, Алан Уокер и кое-кто еще интересный. Пусть это будет сюрприз. Полетели.
1: Реклама. Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
2: Предложение до конца августа текущего года. Сибирский 30. Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
13: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
14: Плохой полицейский.
15: Все живут по моим правилам, даже преступность.
14: И хороший полицейский.
16: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
14: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
17: Дневной драйв на радиопилот.

0: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего?
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
1: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
4: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
3: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: Уралмаш не будет прежним!
6: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
9: И главный приз – автомобиль!
10: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и получения призов на отсадифисвосток.ру.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: А тут еще тоже интересное исследование. Мы такое любим обсудить, значит. Какие подарки мужчины чаще всего дарят для примирения? Тоже эксперты узнали. Конечно, российские женщины в качестве извинений после серьезной ссоры, я говорю серьезной, там что-то повзрели.
4: Что дарят?
3: Мечтают получить совместное путешествие.
4: А ты женщины ничего не дарят, я правильно понимаю?
3: Или автомобиль.
4: Подожди, вопрос ключевой.
3: Ну, или какой-нибудь смартфон последний.
4: Подождите, женщины вообще ничего не дарят после ссоры?
3: Нет, вот тут обсуждалось именно, если накосячил мужчина,
5: а мужчина априори всегда косячит.
3: Чего хотят женщины? Но это не бытовой косяк, это прям
4: путешествие,
3: косяк-косяком.
4: Тачка и смартфон.
3: Да, путешествие, тачка. А в реальности, ну, можно еще ювелирку, но в реальности мужчины дарят ювелирку или парфюм. Вот я не знаю, вот как вы это делаете. Я, просто если у меня мой муж накосячит жестко, ну, то есть это, не знаю, какая-то измена. Если он придет домой с духами... Я этими духами, я не знаю, что с ним сделать.
5: Заставлю его их пить.
3: Как можно
4: он
3: духами?
4: Будет пшикать из другого
3: как
4: места.
3: Как можно духами вообще примирение?
4: Ну, смотря какие, знаешь.
3: Ну, какие есть духи, такие
4: духасики-то
3: такие?
4: За сотку
3: духасики
4: есть.
3: Духасики за сотку, да. Не,
4: ну, ладно, понятно, что это там что-нибудь такое за косарь. Просто вода из туалета, туалетная же, понимаешь. Короче... У меня вот просто, вы понимаете, женщины, насколько все вывернуто? Все вывернуто наизнанку, потому что ссоры бывают. Я не говорю про то, что мужики не косячат. Косячат все. Просто, как бы, вот если бы мы с вами рассчитывались вашей же валютой, вот валютой вашей же бы мы рассчитывались, вы бы как к этому относились? То есть накосячил, все. Тогда буду вылизывать прощение.
3: Да, это как будто бы банк, но я не
4: хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
7: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
13: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Отмена ограничений Международной автомобильной федерации участник и победитель Дакара назвал справедливым решением. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует ТАСС Сергея Корякина. С 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Также необходимо было подписывать отдельный документ с перечисленными ограничениями. Футбольный «Урал» сегодня сыграет на выезде с «Ротором». Матч состоится в Волгограде и начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре шестого тура первой лиги команды подошли, расположившись на четвертом и пятом местах соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. Матч «Урал-Ротор» в прямом эфире покажут «Кинопоиск», «ВК-видео» и «Матч-премьер». Фейкового инспектора ДПС задержали в Башкирии. 18-летний парень раздобыл форму сотрудника госавтоинспекции и начал на улице останавливать автомобили. Как пишет газета «РУ», никакого отношения к дорожно-патрульной службе при этом юноша не имел. По словам очевидцев, приятели поддельного инспектора наблюдали за происходящим из припаркованной рядом машины. Фейкового гаишника в итоге задержали и оштрафовали. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение двух недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
4: Информация на правах рекламы.
5: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Родионов Артем Юрьевич, автоцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Завтра, 15 августа, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский. Исчезаю из студии ненадолго. Вернусь сюда в 9 вечера. Представлю вашему вниманию новый специальный микс. До этого момента вас будут развлекать ведущие антипробочного шоу «Навигатор». Они поприветствуют вас после 16.00. После «Навигатора» в 8 вечера не пропустите фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. На прощание от меня сейчас «Дипок Хаусок» от «Шоук». Тем называется «After You». Популярный сейчас трек. Всем спасибо. Услышимся вечером. Пока.

0: Привет всем, кто в эту пятницу решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Если вы хотите посмотреть, как мы в честь пятницы, а значит небольшое затишье в шторме для нас, потому что, если кто не знает, с утра мы сейчас тоже всем нашим составом работаем. Да. А как мы делаем шими-шими-йо, шими-ей, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Тем временем новиночка вышла. Книга цитат главного гэнгста-рэпера страны Егора Крида. Вышла в общий доступ. Его теперь можно купить. По страницам не знаю, но продают за 775 рублей. И там собраны разные откровения артиста за разные года, соответственно. Включая рассказ о том, как он в детстве плакал из-за цвета своей кожи. Буквально, я до, наверное, лет 10-11 плакал родителям и говорил, почему у меня белая кожа? Я говорил, я хочу родиться черным, блин!
2: Я хочу, как у Майкла Джексона, но наоборот!
0: У него еще была косынка, но он повязал ее как бандану. И постоянно с спущенными штанами бегал.
2: А я, кстати, я в целом, на самом деле, немножечко не понимаю, в какой момент Егор Крид начал рассказывать про что-то какое-то гэнгста. Я один, у кого он в голове. Девочки, ладно.
3: Он вот у этот всех вот в голове такой, кроме своей, понимаешь? То есть он ведь еще главная, ну, обиженка, да, среди рэперов в целом. Он очень легко его задеть чувства какие-то. Он на своих

0: плачется.
1: Да, помню, на концертах отчитывал, что люди его на телефон снимают.
0: Да, то есть, ну...
1: А он слишком белый.
0: Светоотражающий буквально.
2: Просто как будто знаю его как персонажа, я думаю, это примерно так. Вот типа я как себе представляю. Цитата Егора Крида, которому сказали, что он величайший гангстер-рэпер в стране.
1: Потом он проснулся. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, 4 балла в городе. Плотники на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. На ИКАДе не едется от 19 до 16 километра. От 16 километра до ЖД моста. И также от моста через железную дорогу до 13 километра. Придется задержаться на Космонавтов от Индустрии до Заречной. Проезжая не оправдывает название от Шевской до Норильской. Придется также задержаться на Трудовой Кубакинской. Проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка.
0: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе будет информация о видеоиграх в рубрике «Игротека».
3: Реклама.
4: Операция.
3: Реабилитация.
4: Восстановление.
3: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
4: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
3: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
4: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам. Даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме — german@pilotfm.ru.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Привет всем, кто за словом в карман не лезет. Столица Урала, 16 часов и 19 минут. А с вами навигатор, и пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Позвони мне, 237-104!
0: Хорошая переделка.
2: Креативность полетела вниз.
0: Да, тебе надо в караоке ходить. 237-104, будешь там новые джинглы придумывать.
3: Спасите нас, пожалуйста.
0: Главное ходить со зоне устойчивого покрытия сотовой связи. И не менее устойчивая психика желательно тоже. Важный фактор.
3: Причем теперь и в катапульте, и в навигаторе.
4: А я говорю, отпустите границы, отпустите рамки, обретите свободу разума.
0: Это ты в метро говоришь?
2: Да, шепчу в ухо просто человек, который рядом сидит.
0: Когда пытаешься пройти через рамочки.
2: Ну не ловит у меня интернет, не могу музыку послушать. Че мне, скучать сидеть?
0: Пей народные песни вслух. Авторских прав, по крайней мере.
3: Не переделывай.
0: Отчисления не требуется. Вот сорвался звоночек. Напомню, надо находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Иначе как вы сможете отгадать словечко и подарок еще забрать?
2: Я начинаю думать очень тщеславные мысли, где такой, да, они не набирают, потому что хотят посмотреть, как глубока эта кроличья нора, что еще отыграет Дашкин в моменте.
0: Я думаю, ты уже наглядное пособие для многих психологов. Сохраняет твои нарезки твоих бенефисов.
4: Потому что креативная мысль — это управляемое безумие.
3: Нулевой пациент, смотрите, Андрей Дашкин.
4: 237-104.
0: Ой.
4: Что? Набирайте!
3: Это за слово.
0: Да, актер озвучки.
4: Смотрите.
0: Что, кстати.
4: Это то, как делается дубляж. Это голос, который ты делаешь, когда нужно изобразить крик, а кричать не хочешь.
3: По-моему, это аниме любое.
4: Потому что стесняешься просто в комнате.
0: 237, 104, это наши цифры. Может, у нас что-то со связью. Алло, алло.
3: Привет. Вот,
0: может, не сорвался звоночек. Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Убавляй приемчик, скажи, как зовут тебя?
5: Меня Валерий зовут.
0: Валерий, чего так долго не набирал? Мы тут уже с ума сходили.
2: Ну, один из нас.
3: Мы прям.
0: Кое-кто, да.
5: До вас обычно не дозвонится, я даже не надеялся.
0: Тут...
4: До нас очень дозвонится.
0: А надо верить, а не надеяться. Вот секрет в этом. Валерий, ты по громкой связи с нами общаешься? Тебя очень плохо слышно. Можешь на обычное переключиться, а то вот тихо-тихо, едва вот можно угадать, что ты там шепчешь нам. Получилось?
5: Да.
3: Отлично.
2: Я знаешь, что скажу, Валерий? Вот, возможно, невозможно, но до нас уж точно легче, чем до аварийки сейчас.
3: Однозначно.
0: Есть же линия по нагреву воды, что-то там вот сегодня мы обсуждали с утра, помнишь?
2: Да.
0: Это как она горячая. Это отличие от воды.
2: На самом деле звучало, как будто это какая-то линия психологической поддержки для тех, кому отключили, а не то, что проблему решать кто-то будет.
0: Валерий, знаком ли тебе наш конкурс или стоит о нем немного рассказать?
5: Знаком, слышал.
0: Отлично. Тогда для тебя словечко сегодня следующее. Маскон. Что такое маскон?
3: Возможно, такая национальная валюта в Венгрии. Может быть, это регион планеты, где сила притяжения выше, чем должна быть. Либо есть такой маскарад традиционный в Италии.
0: Маскон.
5: Как... Единственный вопрос, вы откуда такие слова-то берете?
0: Ищем везде. Вот мне попалось недавно, я подумал, ох, интересное словечко, загадаю.
3: Загадаю.
0: Вдруг какой-нибудь...
5: Другое слово какое-нибудь.
0: Нет.
3: А что это такое, чем тебе это не нравится?
0: Мы дальше паками не готовим, это штучный товар.
2: Да,
3: заворачиваем на месте. Эксклюзив.
5: Пальцем только тыкать.
0: Ну, давай, напомнить варианты.
5: Да.
0: Итак, национальная валюта Венгрии, маскарад в Италии или регион планеты, где сила притяжения выше, чем должна быть?
5: Давайте, где притяжение.
0: Притяжение. Подтянуло немножко тебя тоже туда, да?
3: Палец подтянуло буквально.
2: Сторону ответа, но...
0: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Зачем менять, если угадываешь? Действительно, да.
2: Абсолютно.
0: Это, по сути, от английских слов mass concentration, сокращение, то есть это зона аномальной гравитации из-за того, что там какие-то литосферные плиты по-другому расположены. Таких на Луне достаточно много, их сейчас исследуют с помощью искусственного интеллекта.
2: Да, ведь нам там сейчас важнее всего, что с Луной.
0: Слушай, туда сейчас...
3: С Землей-то разобрались.
0: Собак уже собирается роботических отправлять. Конечно, надо
3: разбирать.
0: А вдруг их там притянет к будкам. Поздравляем тебя с победой, Валерий. Давай определяться с подарочком, что хочешь из копилки забрать наши.
2: Есть у нас мерч от фестиваля гик-культуры Гик-кон, который, кстати, состоится 29 августа в парке Маяковского. Там в наборе бутылка для воды, носки, брелок с маскотом фестиваля. А хедлайнером будет там Тихон Жизневский, который майора Грома играл, и еще актеры дубляжа Иван и Анастасия Жарковы, которые озвучивали героев Марвеловской киновселенной. Есть билетики на ламповый концерт «Город влюбленных людей» 25 августа в 19:30 в Летнем театре парка Маяковского. Билетики на футбол тоже имеются все еще. «Урал против текстильщика», первая лига 22 августа на Екатеринбург-арене. Пригласительные билеты на одну из четырех площадок Екатеринбургского музея ИЗО или сертификат в салон дископрав на 1000 рублей. Либо можем закончить это решение за эфиром.
0: Что думаем?
5: Мерч.
0: Мерч, хорошо. Мерч. Оставайся на связи, расскажем, как ты сможешь забрать его себе. Сейчас крики нам громко и четко.
2: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день. Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы. Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
8: Реклама.
9: Сань, ты чё, пират?
10: С чего это?
9: Так одноглазый ездишь.
10: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
10: Я понял, Ксенон Шоп 96.
9: Звони 385-85.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщик ОАЭ за Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мега выгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
15: Реклама ООО «Пульсан Авто» ИН 66 714 27 634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай Город.
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: Читай Город. Для всех, кому скоро в школу.
11: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
12: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
13: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Автопилот.
1: Звание. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 32 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», сейчас в городе 5 баллов. Плотно на Норильской от фронтовых бригад до проезжей. Заторы на Икаде от 16 километра до ЖД моста и от реки Березовка до 13 километра. Придется задержаться на «Космонавтов» от Совхозной до Заречной. Также много транспорта на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. И по-прежнему плотно на трудовой Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. В столице Урала 16:36, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
1: Сегодня про новинку расскажу, которая все еще неплохая игра, но пытается очень маленьким ртом очень большой бублик кушать. Называется она Pax Autocratica, и это шутер от первого лица, где вы будете играть за солдата, тоталитарного колонизатора, который под предлогом демократии уничтожает инопланетную расу. Опять звездный десант. Опять звездный десант, причем с копированием практически всех механик уже пародии на звездный десант игры Helldivers, о которой я буквально недавно в очередной раз говорил. И здесь прикол в том, что так же, как в Helldivers, ну, разница только то, что тут от первого лица и графика хуже. И есть еще одна проблемка важная, о которой я позже скажу. Но тоже можно вызывать с помощью кнопочных команд какую-то орбитальную поддержку, оружие дополнительное. Также есть какие-то вот неигровые войска вот вашей федерации, которые просто иногда появляются и чуть-чуть помогают. Все так же. Но нет онлайн-режима. Ой. Вся идея Helldivers держится на том, что эта игра даже по своим механикам, которые здесь скопированы, она спроектирована для того, чтобы было несколько игроков, которые поддерживают друг друга. Иначе формула не работает. Вместо этого здесь ты одиночка на гораздо более маленьких локациях, плюс добавили немножко элемент роглайка, то есть случайные вот эти все награды, и bullet hell, где пули так-то медленные, от них можно уворачиваться. В любом случае, честно скажу, игра прикольно пострелять, как шутер одиночный, на вот какие-нибудь там пару-тройку вечеров, но не чтобы надолго в нее залипать, потому что что-то они много хотят для того, что сделано. Если вам все равно интересно, то тогда заходите на игровые площадки, качайте Pax Autocratica, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины! Ты словно в сказке!
4: Отправляемся в морской круиз!
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз» – место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
6: Навигатор.
7: Ну, получается, что

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
5: «Lucky Motors, Lucky Motors».
4: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: В Монетке вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
13: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
12: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
13: Правда?
14: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
17: Жилой квартал «Никольский».
18: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Навигатор, навигатор, заменяет фуникатор.
7: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16 часов и 45 минут, а с вами на 104.10 «Навигатор».
8: И напоминаем, что радиопилоты сеть салонов цветов в букете.рф проводят традиционную акцию «Собери ребенка в школу». По 28 августа переходите по ссылкам на сайте радиопилоты, решайте викторины. Для каждой возрастной категории она своя. Это будущие первоклассники, начальная, средняя, старшая школа. Каждый, кто правильно решит викторину, становится финалистом. И 28 августа в прямом эфире радиопилот мы определим 8 победителей по мальчику и девочке в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
4: В России разработали систему управления робособаками для автономного патрулирования. Тестирование они уже прошли, и одна из их перспективных сфер использования — это выслеживание курильщиков, вандалов и людей, которые забираются в запретные зоны.
5: Систему-то разработали, собаки-то есть.
4: Собаки сколько-то есть, да. Видимо, небольшой пока парк. Если робопес заметит человека в запрещенной зоне,
5: курильщик,
4: он выдаст, да, значит, выдаст голосовое предупреждение.
5: Хорош!
4: Соединить с оператором моментально, да? Представляете это себе? Первыми под надзор попадут склады, стройплощадки, парковки и другие вот объекты инфраструктуры.
8: Ну, подождите, надо посмотреть. У нас иногда реализация все-таки отличается по качеству от обещаний. И сейчас это там отряд собак. Но не исключено, что когда их выведут, реально это будут те робособаки-игрушки, которые делают вот эти несколько неловких шагов, такие... Потом еще просто открывается пасть и начинает играть Baby Shark.
5: Но ведь мы предупреждали, что будет хуже. Первый лай был предупреждением.
8: Да, просто смотришь на это, такой, ну мне неловко, я уйду.
5: Причины бросить курить, вот одна из них.
8: Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. В МИДе России считают неприемлемой временную передышку для Украины в Черном море. Реальных предпосылок к улучшению ситуации в Черном море не наблюдается. Удары ВСУ по гражданскому судоходству продолжаются, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, половинчатые меры не решают коренных проблем, а направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова упомянула недавнее заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о возможном моратории на военные действия в Черном море. Но отметила, что даже при наличии интереса к инициативам зарубежных партнеров, Россия не получала от официальной Анкары никакого предложения с конкретными условиями, пишет РБК. Дожди возвращаются на Средний Урал. В ближайшие дни под влиянием холодного циклона будет прохладно. Днем по области от 16 до 21 градуса. Сегодня ночью, завтра утром по центру и востоку региона, с севера на юг вдоль атмосферного фронта пройдут сильные дожди, местами грозы. В воскресенье, в понедельник также на территории региона периодически дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в Уралгидромете, пишет АИФ Урал. Росгидромет обещает самыми холодными в ближайшее время. В воскресенье и понедельник днем всего плюс 15-17 градусов, но в середине следующей недели вновь потеплеет, в четверг в прогнозах солнце и до плюс 27. В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На фоне топливного кризиса в Екатеринбурге начали распродавать частные автозаправки. Объявления появились на сайте Авито, пишет издание «Новый день». Цены варьируются от 2 до 27 миллионов рублей. На выбор предлагаются как контейнерные, так и стационарные заправки, которые могут продаваться вместе с торговыми павильонами или помещениями под автомойку. На данный момент в Екатеринбурге выставлено 5 актуальных объявлений о продаже АЗС. Также можно найти предложение о продаже автозаправок на Пермском тракте. Напомню, бензиновый кризис начался в регионе в июне. Цены на топливо взлетели. На некоторых АЗС, в основном на частных, стали вводить ограничения на продажу бензина из-за перебоев с поставками. И последняя жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность, отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
5: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
8: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
9: Про завтрашнюю погоду две новости. Хорошая и плохая. Хорошая: дождя снова не обещается, причем совсем. Ожидается преимущественно малооблачное небо, значит, вроде как почти солнечно.
10: А вторая плохая – это ложь.
9: Плохая новость, что будет ощутимо прохладнее, чем последние дни. Всего плюс 12, плюс 16. Ветер при этом подует слабый, 3 метра в секунду с запада.
10: Но если это мы прям не совсем нырять начинаем, начинаем в осень, то тогда, может быть, денек прохлады пойдет нам всем на пользу даже чуть-чуть.
11: Это будет не денек, я тебе так скажу, там неделя такая ожидается.
10: Ну тогда, конечно, к черту такие дела.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Махнуть на юга?
5: Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
0: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
14: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214-му ФЗ. Реклама не оферта.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас. Привет всем, кто берет с собой в дорогу радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: И вы можете заглядывать к нам. Не надо даже ехать, сражаться со стихией там и пробками. Просто подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Какая тема. В Америке многие давно недовольны камерами системы безопасности Flock Safety, которые вот идентифицируют все, что только можно, автомобили в частности. Mm-hmm. Компания тысячи камер по всей стране натыкала. И американец один обклеил машину специальной капча-пленкой, чтобы эти ИИ-камеры обманывать. И не просто какой-то американец, это исследователь кибербезопасности. Он на конференции в Лас-Вегасе продемонстрировал Тойоту, обклеенную вот специальной виниловой пленкой с хаотичным узором, которую тоже ИИшка сгенерировала.
2: Mm-hmm.
3: Он проехал под камерой системы, она фиксирует, кстати, номер, там, марку, модель, цвет, тип кузова, вообще все, что только можно, действительно. И она просто не увидела машину вообще.
0: А номер-то что... он тоже заклеил или нет?
3: Нет, он заклеил вот именно кузов. Система из-за вот этого рисунка не смогла, ну, поскольку рисунок она видит как шум, она не смогла вообще понять, что за объект перед ней.
0: Летающий номер.
3: Находится, да. Все ради того, чтобы вот отказаться от слежения в частной жизни.
2: У нас же вот с этой вот, типа, с видео слежения и полегче в любом случае ситуация, чем в Китае у них-то, потому что там накрутили делов, и проблема это со всем этим социальным статусом.
3: Это в Америке.
0: Да,
2: Да, у них тоже. Ладно, слушайте, не сплю практически. Как бы то ни было, я думаю, у нас бы это больше вот понадобилось. Я иногда иду по улице и вижу, как кто-то что-то снимает, и я неизбежно потом в объективе, я такой, ну это публичное место, но меня бесит это немножко, как будто...
0: И поэтому ты делаешь колесо.
2: Я думаю, я бы позаимствовал эту методику и обклеил бы себя только QR-кодами оплаты, ссылками на вредоносные сайты, вот эту всю фигню. Потому что, да, я думаю, это бы причем работало офигенно с любого расстояния, потому что я иногда достаю QR-код, вот эту вот камеру для оплаты в магазине, и он вместо того, чтобы на интуитивно близкий навестись QR-код, вот там вот, он находит какую-то, типа, банку, которая три полки назад за мной стоит, и такой, вот ты сюда хочешь перейти, да? Тут вот маленький QR-кодик этот на ключике.
3: А там, never gonna give you up.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас в городе 6 баллов. Стоит проспект Космонавтов от Старых Большевиков до Бакинских Комиссаров. Сложности на ИКАДе 20.

0: до 13 километра. Норильская подставит от фронтовых бригад до проезжей, Недица по Блюхера и проезжей от Сахалинской до Норильской. Также плотновато на Светлореченской от Васильковой до Репина и придется задержаться на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда и от Совхозной до Космонавтов.
1: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу сидит, ждет рубрика «Афиша».
3: Реклама. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
4: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
3: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
6: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
9: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру. 0+.
10: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
14: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
21: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
23: Город детства.

0: Рубрику представляет ООО «Уральский комитет автозвукового спорта». Привет всем, кто не знает, как заняться и чем заняться сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый помочь закрыть данный вопрос в рубрике «Афиша».
1: На вопрос, как заняться, конечно же, с кайфом. Можно сегодня к 7 вечера прийти в Театрон на Ленина 38А. Там покажут комедию «Снегопад для Киры». Сюжет напоминает «Иронию судьбы», «Канун Нового года», «Санкт-Петербург». Обычная квартирка, в которой вот Кира как раз живет, ничего не предвещает, ничего, пока в ее квартире вдруг не материализуется странный, но прикольный молодой человек, а вместе с ним еще и соседи. Билет от 800 рублей, 16+. Также к 7 вечера можно прийти в ДКЖ на Челюскинцев 102. Там пройдет концерт «Мировые рок-хиты при свечах». Рок и классика, союз, созданный на небесах.
2: Рок и классика, сейчас бы классика.
1: Известные прямо из вашего вот сердечка мелодии в авторских аранжировках исполнители «Септет Заря». Разнообразные струнные, плюс фортепиано, плюс ударные. Билеты от 600 рублей, 6+. Точно так же в 19.00 можно прийти в караоке-клуб «Харизма» на Мира 23. Там пройдет музыкальное лото со стендап-комиком, лото, где вместо чисел, соответственно, песни. Музыка звучит, вы поете, танцуете, параллельно отмечаете исполнителей в своих бланках. Линию закрываете, побеждаете, подарки забираете. А ведущий комик обеспечивает вам веселую атмосферу. Билеты от 900 рублей, 18+. А к 8 вечера можно прийти в летний театр на Мичурина 230, корпус 25. Там пройдет мюзик-холл, сцены из мировых мюзиклов на языке оригинала. В исполнении артистов драматическая труппа, группы балета и оркестра театра.
2: А слушай, а это что за язык такой? Оригинала. Кто на нем говорит?
1: То есть, все. Своего сорта срез знаковых спектаклей жанра мюзикл для тех, кто вот с ним не знаком, но вдруг заинтересовался. Билеты от 1200 рублей, 12+. В общем, чтобы вы не выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы.
4: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа, Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: планы. Привет всем четырех более-менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 19 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру. Странички вокруг света за 60 секунд.
1: Тут один американец решил спрятать в судебных документах скрытые промпты для ИИ. Он размещал вот прям в самих документах инструкции для нейросети белым шрифтом. Расчет был на то, что ИИ, когда будет анализировать материалы, примет позицию, собственно, самого мужчины. Судья это обнаружил, вынес одно предупреждение. Мужчина еще дважды это повторил. В итоге суд обязал его подавать документы лично на бумаге, чернилами написанные. Но это, в общем-то, первый случай, когда вот была инъекция промпта в судебной системе.
2: Это напоминает историю с Лениным, когда он там молоком писал. Делал тебе из хлеба чернильницу, молока наливал, а потом, если на свечку подержать, вот там инструкции для ИИ.
3: Столько вот подобных тупых абсолютно ситуаций с нейронками в последнее время, что я думаю, однажды, мне кажется, мы упростимся вот до их уровня понимания, где, знаешь, какое-нибудь судебное...
2: И их уровня.
3: Да, и их уровня. Где какое-нибудь судебное заседание, и выходит юрист и такой: «Позвольте мне зачитать документ». Такой: «Убедительная речь для присяжных. Составить как минимум на 600 слов».
2: И судья говорит: «Да».
1: А в Тайване совсем ребята распоясались. Посетители храма ломают скульптуры и снимают с них штаны.
3: Всем надо.
1: Есть штаны. Да, храм называется Наньтяньгун. И там есть необычные выставки. Например, 18 уровней ада и странные истории мира духов. И там, естественно, вот эти скульптуры, они страшные. Вот эти демоны разных цветов, они все рогатые. Вот это
2: Но
1: все.
2: Но в штанах.
1: Но в штанах были до недавнего момента. В целом же туда приводят обычно детей там напугать духами, да, чтобы вели себя хорошо. Кто-то просто самостоятельно испугался.
3: Нас духами пугали, говорили: будешь себя плохо вести, пить начнешь.
1: А здесь вот начали люди последнее время. Понятно, ладно, если еще случайно кто-то портит. А здесь они специально приходят, ломают там, отрывают руки, ноги, а кто-то просто снимают с них штаны. Причем, прям с целой экспозиции. То есть заходишь, а там демоны без штанов.
2: Я предлагаю вот находить тех, кто это делал, и выставлять их там же без штанов.
1: Наказание, да.
3: А я думаю, просто чтобы подставы им кинуть, маскироваться под одного из них, чтобы в какой-то момент опа, стягивают штаны, а там... Все, соответственно, а ты смотришь в испуганные глаза и говоришь: а что ты ожидал, играя с огнем?
2: Вот ты попал в свой личный ад.
3: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Привет всем любителям цитат великих и успешных людей. Столица Урала, 17 часов и 28 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: С нами будет играть Дмитрий, он индивидуальный предприниматель. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Доброго вечера.
0: Расскажи, в какой сфере ты что-то там предпринимаешь?
3: Серии организации и оформления мероприятий.
0: А, то есть ты за организацию различных банкетов, торжеств и тому подобного. А сам ты на них присутствуешь лично, на всех этих мероприятиях? Или так потом просто отзывы читаешь?
3: Раз от разу.
0: И как нравится тебе, вот особенно к концу банкета, когда все подвыпившие подходят благодарить?
3: Самое шикарное время.
1: Да-да-да. Мы же все должны понимать, есть краб в меню, но надо задержаться. Надо немножечко порешать все вопросы.
0: Ну, это палочки.
1: Нет. Тогда, конечно, быстренько раскидали, кто что делает, и надо на следующую точечку.
0: Скажи, Дмитрий, а ты сам работал организатором, может быть, ведущим раньше? Почему именно в эту сферу тебя затянуло?
3: Нет, я не работал оформителем, оформлением занимаюсь.
0: А, то есть начал с оформления, а потом думаю, оформлю-ка я себе еще и ИП. Вот будет красиво. Хорошо, а знаешь, в чем суть нашего конкурса заключается? Или стоит немножко о нем рассказать?
3: Да не знаю, знаю.
0: Отлично, тогда лови эту цитату. Скажем так, цитату 16+, а то, может, и даже 18+, детей прячем.
2: Я учредитель и твердый член организации «Секс». Кто это сказал? Возможно, это была телеведущая Анфиса Чехова. Может быть, это ляпнул спортивный комментатор Дмитрий Губернев. Либо это цитата из фильма «Американский пирог».
0: Я учредитель и твердый член организации «Секс». Кто же это мог сказать? Губернев, Анфиса Чехова или это из «Американского пирога» фраза Стифлера?
3: Либо пирог, либо Чехова. Почему?
0: Пирог Чехова.
1: Это как ружье, но если он где-то его отведают.
0: Да-да. Ну,
3: пусть
0: что?
3: Будет Чехова.
0: Чехова. Анфиса Чехова. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это не ее слова. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
4: Добрый вечер, Елена.
0: Елена, серьезный человек, судя по голосу. Стоит ли повторить задание, или ты готова дать ответ?
1: У тебя просто была интонация, как будто ты сейчас скажешь: так, заткнулись все варианты.
0: Эй, задняя парта. Так, повторить варианты, или ты готова сделать выбор?
4: Готова, наверное.
0: Ну, кто же это сказал?
4: Американский пирог, наверное.
0: Стата из фильма «Американский пирог». А ты смотрела его вообще?
4: Это было очень-очень давно.
0: Ну,
4: оказывается, я очень старенькая.
0: Ну, не переживай, всегда можно пересмотреть. Тем более, что не так давно свежая часть выходила. Какая там, пятая?
1: Я даже знать не хочу.
0: Но, к сожалению, не было там таких слов. Не расстраивайся.
1: Тебя больше, чем что-либо, я думаю, подвело, что наизусть все слова из всех извращенских комедий того времени только мужики помнят.
0: Алло, как тебя зовут?
1: Добрый вечер.
5: Алло, Александр.
0: Александр, ты был внимательным радиослушателем и все понял, кто же был.
5: Да, конечно. Кто там был первый, это Губернев, да?
0: Да, Дмитрий Губернев, а «Секс» — это Сходнинский единый комментаторский союз.
1: Мне по этому поводу немного образ в голову пришел, который мне кажется реалистичным и смешным. Я такой: а вот в партию, знаете бы, которая действительно про интим-секс, Губерниев и заявку даже не подавал, потому что я не могу его представить в романтической обстановке вообще. Даже если девушка, она расставила свечи и раскидала какие-то лепестки, и тут открывается комната, и он заходит: сейчас будет, ну давай, сейчас!
0: Это пенальти прямо в очко!
1: Да.
0: Поздравляем тебя с победой, Александр. Давай с подарочком определимся с тобой за эфиром. А сейчас громко и четко крикни нам:
1: офигенно!
0: 3-4.
6: Офигенно!
7: Навигатор! Информация на правах рекламы.
8: Алло, кто это?
9: Это ты из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
9: Еще бы. Сама скоро оценишь.
8: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Go!

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 36 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов стоит космонавтов от Победы до Заречной. На Норильской не едется от фронтовых бригад до проезжей. Заторы на ИКАДе от Березовского тракта до 16 километра и в обратную сторону 16 километра до Березовского тракта. Также не едется по Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда. Дружно стоят Декабристов и Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов и придется задержаться на проезжей от Шевской до Норильской. Также трудовая Губахинская проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Реклама.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
13: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
14: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
15: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Будущие отличники! У нас срочный сбор! Готовимся к новому учебному году уже сейчас! И со скидками до 50% в «Гиперленте». Вместе идем к маленьким ежедневным победам!
17: Лента.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 17:46, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: Сегодня пятница, это значит, что настал день рубрики «Животный интерес», и сегодня мы поговорим об утконосах. Даже внешне настолько странные ребята, что когда их только открыли в Австралии, ученые в Европе не верили в их существование.
0: Да, думали, это какое-то подставное чучело из кучи животных.
1: Да, но даже тело у них устроено очень странно. Во-первых, они потеют молоком. Сосков у утконосов нет, молоко просто стекает по их шерсти, и его слизывают детеныши. Далее охотятся они при помощи электричества, то есть зрение у них очень плохое на самом деле, и вот они чувствуют мельчайшие разряды электричества, которые создаются напряжением мышц, мускул, да-да-да, вот в потенциальной добыче. Вот как раз на них они и ориентируются. Еще у утконосов нет желудка, они едят пищу, которая легко расщепляется, поэтому желудок им вообще не нужен, и пищевод утконосов соединяется напрямую с кишечником.
0: Просто прямая.
2: Слушайте, в принципе, я начинаю думать, такой утконос мог бы быть одним из X-менов или Мстителей. Мог
1: вполне
2: бы.
1: Себе.
2: По количеству суперспособностей.
0: Если бы они мечтали о молоке, он бы смог их.
1: И еще иногда они держат за щеками много мелких камней. Камешки помогают им пережевывать пищу. В молодом просто возрасте у них есть 8 зубов, но они очень быстро стираются, и в итоге вот зубов у них просто не остается.
0: Я не знал, что у них есть щеки, во-первых.
2: Я рад, что все так, потому что на секунду испугался, что это еще один оборонительный механизм, где это для того, чтобы ты, если подошел и докопался до утконоса, да, то он просто поворачивался, что ты паришь? Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. В ней биржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые за 5 месяцев с 20 марта. В пиковый момент рост составил 2,86%. Таковы данные Investing. В моменте американская валюта торговалась на уровне 85 рублей 40 копеек. С начала августа доллар подорожал на 5,5%. По словам аналитиков, локально рубль остается под давлением нескольких факторов, в том числе сокращение продажи валюты экспортерами и покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Также на курс доллара влияет летний фактор – массовый сезон отпусков. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение АИФ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западные фильтровальные станции, поясняли на предприятии. Сильные ливни и грозы ожидаются в Свердловской области сегодня вечером, а также в ночь на субботу и в субботу утром на севере и востоке региона. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. С 15 по 18 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Свердловчан призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. При необходимости обращаться по телефону 112. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Участник и победитель Дакара назвал справедливым решением отмену ограничений Международной автомобильной федерации. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует агентство ТАСС Сергея Корякина. Напомню, с 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Проблемы зафиксированы сразу в 4 районах на линиях национального оператора электросети Казахстана. Специалисты восстанавливают сети. Концерт должен начаться в 9 вечера по местному времени. Если подачу света не восстановят, выступление Канье Уэста могут отменить. Ранее горожане, живущие рядом с центральным стадионом в Алма-Ате, продавали места на балконах и лестничных площадках, выходящих на стадион, отмечает Газета.ру. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
3: Выходные в Екатеринбурге нас ожидают прохладные. В воскресенье снова нарисованы капельки, поэтому ваш шанс погулять в субботу. Там осадков пока не обещают. Небо по большей части малооблачное. Ветер подует слабенький, западный 3 метра в секунду, а по температуре воздуха, как я и сказала, пониже. Днем до плюс 16, утром плюс 12, вечером плюс 14.
8: И знаете, для кого-то, может быть, похолодание на выходных – это повод расстроиться, но ведь можно использовать это для того, чтобы отдохнуть просто, расслабиться дома, принять горячую еду.
9: Mm-hmm. О, я забыл!
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен «Прайм-сервис». и не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: О, только не кидает. Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксплантик Сьета». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Эксплантик Сьета» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу «Навигатор» на радио «Пилот».
1: Привет всем стоящим и подстаивающим на дорогах столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 4 минуты, а с вами на 104 вечерний
2: «Навигатор».
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: Я считаю, что если вы подключитесь к нашей онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте, то вы увидите некоторые доказательства усиления действия гравитации на щеки, когда я не высыпаюсь. Потому что, по-моему, еще немного они тронут мои колени, как меня смазало.
4: Это возраст, слушай, бывает.
3: Ну, спасибо.
4: 18+, у меня тут для вас новость. Супружеская пара москвичей решили поэкспериментировать, заодно мужчине помочь с притоком крови, заказали из-за рубежа согревающую смазку с чили. Чувствуете, чем это пахнет?
1: Согревающий. В теплые зимние вечера.
4: Да, и вот их гениталии этого шага, мягко говоря, не оценили. В процессе гель начал сильно жечь, все опухло, пришлось обращаться к врачам. Мало того, что постарался капсаицин из перца чили, понятно. Смазка еще и просроченная оказалась. В общем, бедолагам помогли, направили дальше к узким специалистам. Вот будут разбираться.
1: После этих историй. Сметану не пробовали, да, эта ситуация же не поможет.
3: Но тут, мне кажется, стоит в очередной раз напомнить людям о безопасности. Если по каким-то причинам уже вы использовали согревающую смазку, ни в коем случае после этого не используйте охлаждающую, антициклоном оторвет.
1: Ну, я понимаю, сейчас вот, когда нет горячей воды, многие задумываются о способах согреться.
3: А вот теперь, знаешь, когда ты это сказал, я думаю, а ведь и не тупо, Даша.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов, стоит проспект Космонавтов от улицы Победы до Бакинских комиссаров, не едется по Норильской от фронтовых бригад до проезжей. На ИКАДе затор от Березовского тракта до 13 километра. Блюхера вместе с проезжей стоят от Сахалинской до Норильской, плюс также трудовая Губакинская проезжая все еще не радует от Березовского тракта до Укромного переулка, и придется задержаться на Шевской от Фрезеровщиков до Космонавтов и от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз тоже получите, может быть. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: И раз уж нам, знаете, не греют душу, ой, воду. Ну, короче, впереди афиша, но там было креативно, вы бы удивились.

0: Реклама.
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
9: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
10: Миша, возьми еще эти коробки.
11: Они уже не входят ко мне в машину.
12: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
13: Мы стекло у шкафа разбили.
10: Ну, Миша!
12: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
16: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
17: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
16: Поехали. Скажи адрес.
17: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
16: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
6: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
7: Жилой квартал «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Привет всем, кто желает оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 14 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: В эту субботу.
2: Извините, но учитывая наше состояние, для нас предлежащее.
0: Надлежащее.
1: Так вот, в эту субботу можно к 5 вечера прийти в Театрон на Ленина 38А и посмотреть комедию «Брачная ночь» втроем. Значит, сразу
2: после... Так я смотрел уже много раз с разными актерами по вечерам. Короткометражки обычно.
1: Брэд Питт их еще не любит, да. Сразу после свадьбы жених и невеста приезжают в подаренную им квартиру. И там некоторую мебель предыдущие жильцы оставили просто вот...
2: То есть в одном из диванов должник прячется?
0: Нет, там дед в шкафу.
1: Там дед в шкафу, именно так. А он еще и непростой, он с характером.
0: Там еще домовой, его надо ночью кормить.
1: В общем, билеты от 800 рублей, 16+.
2: А я вот думаю, на самом деле, в сценарии, где ты заезжаешь, казалось бы, в новую квартиру, открываешь, а там какой-то дед сидит в шкафу, если бы мне сказал, я на фане, я такой, у меня нет вопросов. Абсолютно правдоподобная версия.
0: Где сундук со сказками?
1: К 6 вечера в субботу можно прийти в бар Warehouse на Добролюбова 3В. Там пройдет вечеринка электронной музыки за пультом диджей Ижевский. Артист очень известный в жанре органик афрохаус. Он ездил, вот много стран объездил, фестивалей, в том числе Burning Man знаменитый. И вот теперь впервые выступит здесь в рамках Backyard Warehouse. Любители электронщины, вы не должны это пропустить, я считаю. Билет стоит 1500 рублей, 18+.
2: Извините, я не могу, мне просто во мне патриотичность неожиданно взыграла, вот это мое любимое. Где такой, не, на самом деле для русского диджея на Burning Man выступить, это супер круто.
0: Слушай, Burning Man — это наша масленица.
2: Но это супер круто. И наверняка у него классно получается все делать, но Burning Man — это чертовы хиппи! Я вот к чему хотел подвести, а масленица наша, она нормальная, пацанская.
1: В воскресенье 16 числа можно к 7 вечера прийти в театр «Дом писателя» на Пушкина 12. Там покажут спектакль «Жизнь в розовом стрессе». И это сказочно-лиричная комедия. Главная героиня бахнула бокал шампанского и решила, что надо жизнь свою как-то менять.
2: Длинка.
0: Она и стала стилистом.
1: Да, смотрите, садится в поезд в отпуск.
2: Да, у меня там, говорит, дочки уже.
1: Во-во-во. В общем, в поезд она села с мыслью, надо бежать куда угодно, и она оказывается заперта в купе со странными какими-то персонажами-попутчиками, которые вот будут развлекать ее всю дорогу. Билеты от 600 рублей, 16+.
2: Ну, это реально. Это Линка. И там Серега с Морозовым, вот они с ней едут и начинают рассказывать.
1: А к 9 вечера можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. Там пройдет шоу «Лучшее за неделю», если вот вы с понедельника по субботу ни на одном открытом микрофоне не были. А под конец опомнились и поняли, что вот хочется какого-то стендапа.
2: Опомнились и такие, я же не хотел.
1: А мне неинтересно. То вариант, в общем-то, вот это для вас. Это брали комиков, которые показали себя за эту неделю наиболее круто, с материалом, который уже был тепло зрителями воспринят.
2: Ну что ты мне каждые 2 секунды поводаешь? У кого их отобрали? Верните, вы что издеваетесь, ну.
1: Билет от 700 рублей, 18+. В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ».
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои 5 пальцев. Столица Урала, 18:20. А с вами навигатор. Готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Чтобы стать проверяемым, набирайте 237-104. Я думаю, как свои 5 пальцев? Я такой, ну я со своими очень хороших отношениях. Я знаю их по имени, отчеству. Кто у них мама, папа? Каждый абсолютно.
0: И звоночек, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Чуть не сказал доброе утро. Как зовут тебя?
4: Алло, здравствуйте.
0: Представься, пожалуйста.
4: Дмитрий.
0: Дмитрий, расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься.
4: О семье, ну, 3 детей, а работаю стенным администратором.
0: Ну ладно, потому что у тебя хорошая скала. О себе, но ты о семье тоже хорошо.
2: Я даже не понял, кроме себя работаешь кем?
0: Администратор.
4: Системным администратором.
0: Сисадмин.
2: Сисадмин. Ну, нормально, на самом деле. Мне кажется, что как сисадмин, 3 детей, у тебя там по оптимизации процессов уже рабочие навыки есть.
0: Ты звучишь очень бодро для сисадмина. Мне всегда казалось, что они такие унылые ребята, которые, ох, опять работа.
3: Да, по крайней мере.
0: У вас есть такие в штате или нет?
4: Эпоха кофты уже ушла.
2: Да, да, я понимаю. Ну и знаете что?
0: А сейчас какой дресс-код в моде у сисадмина? Что носите? Кардиганы?
3: Майку-сеточку.
2: Расскажи нам.
0: Во что ты одет?
2: Что на тебе сейчас?
3: Ну все уже, извини, пожалуйста.
2: Ну ладно, не, я просто по поводу того, что типа, когда 3 детей, и ты системный администратор, на самом деле легче, потому что я говорю, никто не смеет утверждать, что кабель-менеджмент и воспитание детей — это сильно разные вещи, хорошо? Примерно одно и то же.
0: Мне всегда любопытно было, вот если есть системный, возможно, есть и бессистемный администратор.
3: Хаотичный администратор.
2: Тот, кто вышел из матрицы.
0: Дмитрий, подай признаки жизни, мы сами с собой разговариваем. Ты с нами?
2: Мы хотим тусоваться вместе.
0: Ты же помнишь, что у нас по пятницам в городском квесте, да?
4: Рулить?
0: Да, вот дорулишь куда надо, тогда подарочек будет твоим.
2: Не хочешь с нами разговаривать, если там пойдешь со мной в Helldivers?
0: У него 3 детей, какие Helldivers? У него дома.
3: Они, может, пойдут с Андреем в Helldivers.
2: Кстати, когда-нибудь.
0: Итак, в общем, рыба-карась, игра началась.
3: Итак, представь, что ты поехал по Московской от Дворца молодежи на юг в сторону Объездной. И проехав на первом светофоре прямо, на следующем перекрестке, точно светофором, ты повернул налево.
2: Есть картинка в голове?
4: Так. От Дворца молодежи я поехал на юг.
3: На юг.
0: На юг, да. Проехал, получается, первый перекресток прямо со светофором, а на следующем перекрестке налево повернул, там тоже светофорчик есть.
2: Есть картинка? Нарисовалась?
4: Так. Ленина.
0: Как ты вообще там оказался?
2: От Дворца молодежи.
0: Мы по Московской жители, только прямо. Вот и на втором повороте налево уходим.
4: Ленина, Челюскинцев.
0: Да как?
2: Сейчас, подождите, мы
0: ты просто перебираешь улицы.
2: Подождите, мы сделали...
4: Челюскинцев была, получается.
0: Да мы подожди, поехали. Мы же, ну...
2: Подождите, можно я попробую? Мы не отметили еще раз, типа, мы сказали на юг, но еще раз отметим. От Дворца молодежи в сторону Объездной, потому что так может легче ориентироваться, потому что я честно скажу, я вот эти номинальные юг-север у нас по городу
0: вот
2: не особо
0: первый
2: знаю.
0: Светофор, который ты проехал прямо, это был Московская Ленина. Вот следующий поворот налево, вот следующий перекресток, там ты повернул налево. Представил примерно?
4: Да.
0: Отлично.
2: Дальше. Ты двигался прямо до следующего перекрестка, где выполнил поворот направо.
0: Все четко? Называть будешь, не будешь пока? Где ты там едешь? Все складывается?
3: Есть
4: пока
3: что-то?
4: Да.
0: Хорошо. Доехал до очередного светофора, ты оказался на перекрестке улицы. Вот какие там улицы-то пересекаются?
4: Малышева-Шикмана.
0: Абсолютно верно. Я уж сначала и не поверил, когда ты начал в Челюскинцев приплетать.
2: Извините, но у меня традиционно послесловие, которое меня не стало отвлекать в моменте, где я думаю, а ведь есть такой сценарий, что я столкнусь с кем-то из детей-слушателей в какой-то игре, в которой играю, и мне там, я думаю, самое страшное, что я могу услышать, если эти дети скажут мне, у тебя голос похож на одного бесячего типа, которого мой батя слушает. Я такой, нет!
0: Дмитрий, мы поздравляем тебя с победой. Определимся с подарочком за эфиром. Оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
2: Ну, и думал, кто-то кроме самого отшибленного будет.
0: Я не собирался в этом участвовать.
5: Информация на правах рекламы.
6: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
6: 0+.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламенция на сайте наш.дом.рф.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акции до 31 августа 2026.

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
3: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
8: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4 500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10.

Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплой хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 33 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов. Стоит проспект Космонавтов. От Победы до Бакинских комиссаров не едется по Норильской. От фронтовых бригад до проезжей. Сама проезжая все еще стоит от Шевской до Норильской. А трудовая Губахинская проезжая не радует от Березовского тракта до Укромного переулка. Много машин на ИКАДе от реки Березовка до 13-го километра и придется задержаться на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел спросить, а что после Дарга можно взять?
2: А, в смысле, есть ли жизнь после Дарга? Не, ну, так бери уже тогда, там, я не знаю, H-серию, смотри, чего нет-то. А чего у тебя конкретно, какая комплектация была?
3: У меня хайтеч была.
2: Понятно. То есть тебе надо что-то пошустрее или наоборот, что тебе конкретно нужно?
3: Мне места не хватало, чуть больше.
2: Угу. Ну, чуть больше, так смотри, уже вон есть H7, есть и побольше модели. Там, правда, да, бюджет уже как бы такой, да. Ну, не так очень. Дарго. Чего говоришь?
3: Так Дарго и H7, по-моему, одно и то же.
2: Ну, платформа, да, там как бы они юзаются, просто отличие есть немножко в размещении. Просто есть еще один нюанс. Если уже переходить в другой класс в плане большего багажника, например, то там будет и мощнее моторы, и интереснее в плане там всяких комфортных опций, но как бы это немножко другие цены.
3: Ну, например, H9 рассматривали.
2: H9 смотрел?
3: Да.
2: Ну, то есть у тебя 4 плюс миллиона не вызывает вопрос?
3: Да, нет.
2: Ну, если это нормально, тогда, пожалуйста, H9, да, вариант. Но есть варианты интереснее в плане динамики. Там кому-то, например, подавай Манжара, кто-то GS8 у Гака смотрит там, и так далее, в зависимости от задач своих. Если надо побольше места, то это одно, если поменьше, то другое. Я, в принципе, ничего против H9 не имею. У меня как бы тоже был интерес, просто бюджет не позволил.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Машина Гавендер 2.
2: Угу.
4: Хочу разрушить ее полностью и отрезать, ну, отшить ИГР. Вообще есть смысл в этом, нет?
2: Ну, определенно, да. Просто это не та технология, которую завод-изготовитель придумал. Я понимаю, для чего ты это делаешь, чтобы сэкономить. Потому что как бы такая штука не дешевая получается.
4: Ну, не сэкономить, что просто, может, поживее как-то было.
2: Ну, поживее это будет. Просто вопрос, да, как бы, зачем это делается? Если тебе чисто для динамики, прошивок много, да, шьются они, будь здоров, и как бы ребята там и обходы делают, и отрезают, и что только не удаляют оттуда. Но плюшка немножко в другом. То есть мы тут обсуждаем немножечко не техрегламентные вещи, ты же понимаешь? Мы с тобой, по сути, думаем, как бы... Чего говоришь?
4: Одни сервисы предлагают такую услугу, как бы рекомендуют, а другие, наоборот...
2: Ну, потому что одни работают в законном поле, а другим пофиг, лишь бы деньги платили. Вот и все.
4: Ну, а так вообще стоит это или нет?
2: Скажем так, для меня ничего интересного в этой процедуре не было. Я понимаю, почему люди этим занимаются, но сказать, чтобы там была какая-то прям лютая такого подхвата, как это бывает обычно на турбовых бензиновых моторах, там с 1,8-2 литра, когда снимают по 270 лошадей, тогда как бы вот там есть разница. А здесь не будет такого прям уж дичь-дичь, привыкнешь быстро. Спасибо тебе большое за звонок. Удачи. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроков мест и партии получения призов на atsenifismastok.ru.
2: Продолжайте движение.
3: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
4: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
3: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».
2: Пилот.
5: Реклама.
6: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
4: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный и импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают «Вести». По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Екатеринбург уже готов к новому отопительному сезону более чем на 70%, рассказали в мэрии. Готовность теплосетей составляет 75%, электрических 73%, газовых 71%. По данным компании «Энергосбыт Плюс», техническая готовность многоквартирных домов Екатеринбурга к отопительному сезону составляет 87%. Однако отдельные объекты жилищного фонда пока не готовы к отопительному сезону. Их управляющие компании продолжают устранять выявленные недостатки. При этом почти все объекты образования, культуры и спорта в городе уже прошли промывку систем отопления, отмечает АИФ «Урал». Между тем, с 1 октября в Свердловской области снова вырастут тарифы ЖКХ на 12,9%, пишет Е1. Дату подъема цен перенесли с лета на несколько месяцев вперед. Возможно, решение приняли из-за выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Журналисты подсчитали, насколько вырастет плата на примере двухкомнатной квартиры в Академическом. Так, плата за отопление вырастет на 186 рублей, холодная вода станет дороже почти на 27 рублей, подача горячей подорожает на 19 рублей, а электроэнергия почти на 70. В итоге сумма в квитанции за двушку вырастет примерно на 392 рубля. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет наблюдать в субботу, 15 августа, после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Об этом рассказал агентство РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев. Для наблюдателей с Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. Но из-за разницы часовых поясов время события будет отличаться. Где-то планеты появятся ранним утром, где-то ночью. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте .dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
10: Про завтрашнюю погоду две новости. Хорошая и плохая. Хорошая – дождя снова не обещается, причем совсем. Ожидается преимущественно малооблачное небо, значит, вроде как почти солнечно.
11: А вторая плохая – это ложь.
10: Плохая новость, что будет ощутимо прохладнее, чем последние дни. Всего плюс 12, плюс 16. Ветер при этом подует слабый, 3 метра в секунду с запада.
11: Но если это мы прям не совсем нырять начинаем, начинаем осень, то тогда, может быть, денек прохлады пойдет нам всем на пользу даже чуть-чуть.
12: Это будет не денек, я тебе так скажу, там неделя такая ожидается.
11: Ну тогда, конечно, к черту такие дела.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
13: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хаты.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге начало восьмого, а с вами на 104.4 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: 14 августа на календаре. Сегодня отмечается день выгула черепахи.
1: В этот день утром хозяева... Из людей говорят.
4: Ее выгуливает гномик, которого видно.
1: И Бэтмен там еще.
4: Да, да ничего страшного. После них почистить просто надо.
3: Из профессиональных праздников мы сегодня поздравляем инженеров.
1: Да, поздравляем. Я когда-то сам был инженером.
4: А, я когда-то
1: думал, мне не понравилось,
4: что я достаточно умный, чтобы стать инженером. И, может, мне бы и понравилось, если бы правда был.
1: Но ты был слишком инженерный.
3: Также отмечается праздник воспаленного воображения. Он посвящен полету мысли. То есть можно сегодня всякое насочинять, что-нибудь придумать.
1: А как снять это воспаление?
4: Знаете,
1: как с ним бороться?
4: Вот, по ощущениям, мне кажется, что у меня полет мысли — это тот, который тебя будет вздергивать всегда немного.
1: Полет шмеля начинается.
3: Еще мы сегодня празднуем день сведения татуировки. Если давно задумывались, есть какая-то неудачная, возможно, вот он, ваш шанс, пинок, так сказать,
1: про одно место. А можно ли свести, смиксовать две татуировки в одну? Только диджеи это могут делать.
3: Еще отмечаем сегодня день фруктового мороженого. Я сразу думаю про вот этот замороженный сок, там яблочный, апельсиновый. Я в детстве его очень любила, правда. Очень сильно он, ну, обмораживает тебе рот.
4: Вы еще вот это вот, когда его ешь, и прям такой, кристаллы льда, чем мороженое не взял, нормальное.
3: Еще празднуется день спасателей на пляже. Я сразу вот этих спасателей Малибу представляю в красных купальниках.
4: Спасателей мы помним. Не то, что конкретный объект, как он вниз, вверх, на конкретном человеке.
1: А у них, помните, была какая-то штука под мышкой, похожая на маленькую лодочку.
4: У них какой-то непонятный сапик или что-то такое.
1: Да, было такое.
4: Я смотрю, ну если там кто-то будет, вы на этом его не догоните. Возможно, ситуация такая, что Памеле Андерсон даже своего рода поплавок нужно вот какой-то держать на суше, потому что иначе ее унесет в небо. Ладно, ребята, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Космонавтов от Победы до Заречной. Много машин на Норильской, от фронтовых бригад до проезжей. Сама проезжая стоит от Шевской до Норильской, а трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложно пробиться по ИКАДу от 16 до 13 километра и не радует бакинских комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот».
5: Реклама. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек.

0: Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
0: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
11: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут. А с вами навигаторы. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами играет Александр. Чмокни. Он говорит «безработный». Но если без преамбул и сказать «Александр безработный», это наоборот звучит почему-то как-то высокопарно, как будто я какой-то князь или что-то такое.
0: Александр, убавляй радиоприемник, пожалуйста.
1: И доброго вечера.
2: И тебе. Привет, да.
3: И доброго вечера.
2: И тебе. Привет,
1: ты добавил?
0: Ладно, похоже, давай будем принимать другой звоночек, это невозможно так делать. 237-104, кто готов не только дозвониться, но и послушать то, что мы говорим за эфиром о поводу громкой связи и приемника, это важный фактор. Не просто так мы это говорим. Алло.
2: Привет.
3: Вечер. Алло, добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
3: А, это тот самый Александр, который не любит работать.
0: Александр, который не любит работать и приемничек не любит убавлять. Понятненько.
3: Уже убавил.
1: В общем, там что-то произошло прямо адское. И учитывая, что мы всю вот эту неделю еще и утром работаем, я на секунду подумал реально, что у меня башка отъехала.
2: У нас у всех, да.
0: Я думал, сейчас проснусь. Сейчас проснусь.
2: И понедельник.
0: И мне еще надо с утра в катапульту. Но нет, пока все-таки мы в сознании и продолжаем конкурс. Егор Крид, как исполнитель, Александр, тебе знаком, как без работному.
3: Да, конечно.
1: Тот самый, который цитаты, гангстер-рэпер.
0: Тут недавно, да, появилась книга с золотыми цитатами его.
2: Я бы хотел родиться черным, блин.
0: Вот сегодня мы один трек как раз послушаем от этого мастера рэпчины. Называется он «Стой». Небольшой фрагментик прокрутим, но одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарочек будет твоим готов расчмокивать.
3: Да.
0: Ну тогда полетели.

0: вопросы. Девочка просто заплетает косы.
1: Про меня песню Егорка написал, видали, что?
2: Брутальненько,
3: вот,
2: согласен.
3: Вот так вот он фан-базу и набрал, а не потому что поет хорошо.
2: А мы можем повторить задание текстом, Александр?
4: Ну, да, можно супер-брутальный текст этого супер-рэпера.
3: Гэнгста, йоу, это опасный криминальный речитатив.
2: Слушай внимательно, attention.
1: Девочка прячет под очками слезы. Ей просто не понравились красные. И нет ответов на мои вопросы. Девочка просто заплетает косы.
2: Что же ей не понравилось красное такое?
4: Красное? Цветы, розы.
2: Розы. Действительно, так и есть.
1: Считается,
2: Егор. Хотя, думаю, спешки. Действительно, розы.
0: И просто не понравились красные розы.
3: Знаете, мы просто сегодня говорили на тему того, каким он себя считает гангстер-рэпером, и вот этот вот цитатник выпустил на эту тему. Я понимаю, что он сейчас, наверное, где-то что-то уже пытается и в творчестве в эту сторону, но хочется ему вот это показать и сказать: «Егорка, 2 года назад было, девочка прячет под очками слезы, йоу!»
2: Да, поздравляем тебя с победой, Александр. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек.
3: Извините, я не могу, я не вкинуть. По поводу гангста, это же типа криминальный или элемент. И в случае Егора Крида это было бы типа: «Вы писали штраф за неправильный переход!»
2: Ладно, сейчас громко и четко, Саш, крикни нам.
3: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно?
3: На навигатор?
5: Информация на правах рекламы.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
2: Акции до 31 августа 2026 года.
11: Уралмаш не будет прежним.
12: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
11: Комфортные планировки. Закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
12: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
2: Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Вечер на пилоте.
1: Привет всем, кто передвигается с рулем на радиопилот. Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, крупнейший затор расположили следующим образом. Все еще плотно на Норильской, от фронтовых бригад до проезжей. Не едется по ИКАДу от реки Березовка до 13 километра и от Рижевского тракта до 25 километра. Придется задержаться на космонавтов от старых большевиков до бакинских комиссаров. Проезжая не оправдывает название, от Шевской до Норильской. И плотновато на бакинских комиссаров от Ярославской до космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Насколько мы близки, в восстанию машину знаем в рубрике «Агрегатор».
2: Доброго вечера всем, кто мчит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора выяснять, что происходит в мире в страничке «Агрегатор».
0: В Китае тут показали первого в мире серийного робота-компаньона, причем модельного ряда. Робот называется U-World U1. Предназначены они для использования в качестве компаньонов. Утверждается, что это первое серийное изделие такого рода. Но роботов уже оформили не менее 13 тысяч заказов. Правда, почти что все они по программам госзакупок в демонстрационных целях. А сами роботы вызывают определенный скепсис. Главной особенностью серии стало внедрение эмоциональной поддержки на основе искусственного интеллекта, куда без него компания-производитель активно продвигала идею робота-компаньона для одиноких людей, который сможет не только выполнять работы по дому, но и станет собеседником по душам. Проблема в том, что вместить в конструкцию ростом 183, это мужская версия, и 163 женская, и весом всего 42,35 кило, соответственно, что-то полезное не представляется возможным, поэтому робот полагается только на удаленную связь с этим сервером с искусственным интеллектом. Утверждается, что роботы могут воспроизводить до 90% движения человека. У них 88 сервоприводов. Они могут показывать 300 микровыражений и моргать, а их силиконовая кожа на ощупь напоминает человеческую. Задержка речи и синхронизация движений губ составляет не более 20 миллисекунд, а вот получение данных от сервера занимает порой десятки.
2: Другими словами, посреди разговора может просто неожиданно застыть на букве О.
0: Да, замирает. Получается такая странная кукла. Кстати, двигается он примерно так же. U1 умеет даже танцевать, но делает это очень неуклюже и медленно. Еще один недостаток новинки – необходимость подзаряжать батареи каждые 2 часа, в зависимости от нагрузки, что ставит под вопрос практическую пользу от такого помощника. Но, с другой стороны, авторы заявляют, что в стремительно стареющем китайском обществе альтернативы такому компаньону уже не будет, а потому спрос гарантирован. Стоимость, причем, разная, в зависимости от версии, начинается от 1,5 миллиона и заканчивается 12 миллионами рублей.
2: Мы правда будем вот этот вот цирк сейчас разыгрывает, что это прям для того всего, что рассказывают.
3: Дожили до робоэскорта. Все, мы уже там.
2: Да, но просто давайте назовем его робоэскортом. Давайте не будем, ой, это поможет нам. Знаю я, чему это поможет. Я вот сам себе помогаю.
0: Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: А тут еще тоже интересное исследование. Мы такое любим обсудить, значит. Какие подарки мужчины чаще всего дарят для примирения? Тоже эксперты узнали. Конечно, российские женщины в качестве извинений после серьезной ссоры, я говорю, серьезной, там что-то повзрели.
5: Что дарят?
4: Мечтают получить совместное путешествие.
5: А ты женщины ничего не дарят, я правильно понимаю?
4: Или автомобиль.
5: Подожди, вопрос ключевой.
4: Ну, или какой-нибудь смартфон последний.
5: Подождите, женщины вообще ничего не дарят после ссоры?
4: Нет, вот тут обсуждалось именно, если накосячил мужчина,
6: а мужчина априори всегда косячит.
4: Чего хотят женщины? Но это не бытовой косяк, это прям
5: путешествие,
4: косяк-косяков.
5: Тачка и смартфон.
4: Да, путешествие, тачка. А в реальности, ну, можно еще ювелирку, но в реальности мужчины дарят ювелирку или парфюм. Вот я не знаю, вот как вы это делаете. Просто если у меня мой муж накосячит жестко, ну, то есть это, не знаю, какая-то измена. Если он придет домой с духами... Я этими духами, я не знаю, что с ним сделать.
5: Заставлю его их пить.
4: Как можно
5: он
4: духами?
5: Будет пшикать из другого
4: как
5: места.
4: Как можно духами вообще примирение
5: Ну, смотря
4: сделать?
5: Какие, знаешь.
4: Ну, какие
5: есть духи,
4: такие
5: духасики-то за сотку
4: духасики
5: есть.
4: Духасики за сотку, да.
5: Не, ну, ладно, понятно, что это там что-нибудь такое за косарь. Просто вода из туалета, туалетная же, понимаешь. Короче... У меня вот просто, вы понимаете, женщины, насколько все вывернуто. Все вывернуто наизнанку, потому что ссоры бывают. Я не говорю про то, что мужики не косячат. Косячат все. Просто, как бы, вот если бы мы с вами рассчитывались вашей же валютой, вот валютой вашей же бы мы рассчитывались, вы бы как к этому относились? То есть накосячил, все. Тогда буду вылизывать прощение.
4: Да, это как будто бы банк, но я не
5: хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
4: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
5: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
9: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
12: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
13: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
12: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
13: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
14: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
16: Учитель, как вы мудры.
15: Да это не я. Мне в букете сказали.
16: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
15: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
17: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто заканчивает эту невероятно длинную для некоторых трудовую неделю. С вами понемногу собирающийся на покой до понедельника вечерний навигатор.
1: Ну, напоследок, любопытный факт. Американец Дэвид Раш за 11 лет установил 350 рекордов Гиннесса и продолжает удерживать около 200 из них. То есть по количеству действующих достижений конкурентов у него вообще нет. Правда, многие рекорды выглядят скорее как дорогой спорт с самим собой. Например, он пробежал полумарафон в 137 футболках, жонглировал горящими факелами на моноцикле и 4 минуты удерживал работающий бензопилу подбородком.
2: Ой.
1: Но сам он объясняет все просто. Ему нравятся вызовы, возможно, не входящие. Похоже, обычного хобби организм уже не дождется.
0: А я вот думаю, а в итоге его конечная какая-то цель — это не стать человеком с сатирой про книгу рекордов Гиннесса, где он такой: посмотрите, под конец жизни он уже, знаешь, такой: у меня 1000 рекордов, и мне за это, кроме молодец-то, ничего особо и не дали, прикиньте.
1: Мне кажется, он старается ради самого длинного некролога в истории.
0: Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до понедельника, тем более вообще до 7 часов утра, а там уже и услышимся. Ну и, конечно, вечером вернемся с 16... Ну и, конечно же, вечером вернемся с 16 до 20.00 там.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Выходные!
0: Господи!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый вечер. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещания по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение АИФ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию с 1 сентября. О таких планах они предупредили губернатора Дениса Паслера на совещании в Сесерте, пишет агентство «Европейские азиатские новости». Представители отрасли пояснили, что сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуации. МИНОПК региона эту информацию пока не комментировали. Ситуация, когда автомобилист, повредив чужую машину, оставляет свой номер телефона на ее лобовом стекле, это серьезное нарушение закона. Такой жест квалифицируется как скрытие с места ДТП, пояснил автоюрист Лев Воропаев. Наказание за оставление места аварии – это лишение прав от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Единственный законный способ действия в такой ситуации – вызов ГАИ и оформление ДТП по всем правилам. Если владелец поврежденного автомобиля отсутствует на месте, водитель все равно обязан обратиться в полицию, а не оставлять свои контакты на стекле автомобиля, пишет Лента.ру. Российские девушки-блогеры стали массово мазать на обувь мед, пишет издание People Talk. Причина в народных традициях – праздник Медовый Спас. Таким образом, незамужние россиянки хотят привлечь настоящую любовь. При этом блогеры признаются, что спустя короткое время после ритуала они действительно встречают возлюбленных. Лента.ру приводит такие посты. На Медовый Спас мама сделала старый обряд, и, кажется, он сработал. Мальчики, берегитесь. Моя 50-летняя тетя намазала подошву медом. Или 4 года одна. По приколу на Медовый Спас, ем яблоки с медом. Через 2 недели случайно знакомимся. Конец цитаты. И о спорте. Футбольный Урал в эту субботу, 15 августа, сыграет на выезде с волгоградским Ротором. Матч состоится на выезде, начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре 6-го тура первой лиги команды подошли на 4-м и 5-м местах соответственно. У Урала 10 очков, у Ротора 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в российскую премьер-лигу. Официальный доллар 83.81, евро 96.75.
5: Информация на правах рекламы.
6: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
8: Выходные в Екатеринбурге нас ожидают прохладные. В воскресенье снова нарисованы капельки, поэтому ваш шанс погулять в субботу. Там осадков пока не обещают. Небо по большей части малооблачное. Ветер подует слабенький, западный 3 метра в секунду, а по температуре воздуха, как я и сказала, пониже. Днем до плюс 16, утром плюс 12, вечером плюс 14.
9: И знаете, для кого-то может быть похолодание на выходных это повод расстроиться, но ведь можно использовать это для того, чтобы отдохнуть просто, расслабиться дома, принять горячую еду.
10: О, я забыл!
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки. установки сигнализации, до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
1: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: О, только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA.
8: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
9: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8.
12: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
13: Когда на Xlantix ETA
14: действует субсидия 925 тысяч рублей.
15: Испытайте премиальный гибрид.
16: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую, 23.
17: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
18: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
19: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
18: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
19: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
18: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
20: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
18: И главный приз – автомобиль!
21: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: Березовский, Кольцевая, 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на atsenifismastok.ru.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
6: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки и сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
8: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-dfcgb.ru.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
3: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
13: Миша, возьми еще эти коробки.
14: Они уже не входят ко мне в машину.
15: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
16: Мы стекло у шкафа разбили.
13: Ну, Миша!
15: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: 19.
6: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
9: Привет вам, слушатели и слушательницы, радиолюбители и радиолюбительницы. Хорошо, что мы вместе. В эфире «Радио Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Шлю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО

поддержку шоу. В течение этих двух часов будет очень хорошо, потому как я, ваш диск-жокей, подготовил для вас подборку горячих и актуальных треков в стиле Organic House. Это прекрасное музыкальное оформление или музыкальное сопровождение любых процессов, которые происходят с вами в этот пятничный вечер. Да, пусть все ваши планы увенчаются успехом. Желаю приятного прослушивания. Специальный микс, радиопилот, Organic House, звучание, диджей Дмитрий Раевский. Спасибо за компанию. Полетели. Полетели.

0: Да, это «Радио Пилот» играет и поет в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, спасибо за компанию. Это специальный микс, а в нем я, ваш диск-джокей Дмитрий Раевский, представляю вашему вниманию компиляцию горячих и актуальных треков в стиле «Organic House». Приятного прослушивания. Спонсор нашей радиопередачи ООО «DRL Group» – транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Сейчас прервемся ненадолго и скоро продолжим. Специальный микс. Радио Пилот.
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа, Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
8: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
9: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
10: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
9: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
11: ООО «Спецфинансирование Центр Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026.

0: рекламы на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
2: И вот мы снова вместе в объятиях Супертем на 104.10 FM. Вы не выключили свой приемник во время рекламы? Значит, вам действительно нравится специальный микс «Радио Пилот». Спасибо за внимание. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Приглашаю вас принять участие в мероприятиях с моим участием в качестве диджея. Да, можно сегодня ночью на фестивале, который называется «Мир». Можно завтра в клубе Central Point на Малышева 36 с моими соратниками по EK Breaks. Мы будем играть брейкбит с винила в виниловом баре. Вся информация в моем телеграм-канале «Диджей Дмитрий Раевский». Подписывайтесь, жду. Спасибо за внимание. Давайте нырять в музыку снова. Organic House звучание для этого пятничного вечера. Специально для вас подготовил ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Полетели!

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-8. 0,79-240.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Готовы.
9: Можно начинать.
10: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
11: И снова здравствуйте. Привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе летаем на крыльях супертем на 104.10 FM. Это специальный микс. Стереоэффектное радиошоу делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Еще один привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «Дэрил Групп». Транспортная компания «Три десятки». 310-10-10. Спасибо за поддержку шоу. Еще один час современного органик хаус звучания для вас подготовил ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Да, спасибо за компанию. Наш полет продолжается.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Бонжорно.
8: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
9: Hello, everybody.
10: Коннечива.
11: Саламатсва.
12: Бонжур.
13: Привет, хай.
14: Привет, салют.
15: Привет.
16: Радио.
0: 104 FM.
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Вечерний драйв на радиопилот.
19: For all the best.

0: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
1: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
0: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
1: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
0: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Ротфм. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: Beat of Trance.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Please make some noise for the wonderful Sasha!

Giuseppe Ottaviani.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: man with those laser beams.
1: Thank you for tuning in. For more info and tunes, check asstateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
2: В Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют. Привет.
1: Радио. 104.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салаватсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива. Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет,
6: Хан. Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. До

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.